необходима тишина. Я в тишине увижу сны, и в этих снах такая радость, как будто кроме тишины мне ничего уже не надо. Я в тишине увижу сны, а тишина как тень огня.

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

0: Allende FM.
1: Маме звонить иногда забываем, а мамин на сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет. Ты побежден или ты победитель, нас время толкает.

чувствуя свободу. Не боясь мечтать. Дышать полной грудью. Быть собой. На радио «Лига».

0: Вы слушаете радио «Легенды ФМ». Радио «Легенды ФМ». 94.1 ФМ.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Минске 4 часа ночи. Погода на радио «Легенда ФМ».
1: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность, дожди пройдут во всех городах вещания, кроме Гомеля, Пинска, Жлобина и Солигорска. В Молодечно обещают сегодня плюс 18, в Лиде – до 21, в Витебске – плюс 25, в Минске, Гомеле, Солигорске, Пинске и Жлобине – до 27 тепла, в Гомеле – теплее остальных и до плюс 30.

de l'alchimie. Les anges

вечеринка, на которой ты познакомился с ней. Помни лучшее. Живи настоящим. Легенды FM.

0: Легенды ФМ. В Минске 5 часов утра.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность, дожди пройдут во всех городах вещения, кроме Гомеля, Пинска, Жлобина и Солигорска. В Молодечно обещают сегодня плюс 18, в Лиде – до 21, в Витебске – плюс 25, в Минске, Гомеле, Солигорске, Пинске и Жлобине – до 27 тепла, в Гомеле – теплее остальных и до плюс 30.
0: Радио «Легенда ФМ» представляет любимые песни из легендарных фильмов. Олег Даль, «Купидон». Песни из кинофильма «Не может быть».

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: щитом. Злой шутник, озорник, Купидон.
1: Радио «Легенды ФМ».

плечу. А птица бьется и кричит: какая дура я! Я не хочу, я не хочу, я не хочу, я передумала.

Я не хочу, я не хочу. Я передумала.

0: 104.1 FM.
1: Отыскать кому-то не мудрено. Словарь хотят на любой вопрос. Кто придумал радио? Кто?

праздничный фейерверк. Ах, какой серьезный, а не народ. Мнению недоброму вас.

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

Для встреч с друзьями. Для праздника. Для вдохновения. Пусть этот день будет добрым. Легенды FM.

0: Легенды ФМ. В Минске 6 часов утра.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность, дожди пройдут во всех городах вещания, кроме Гомеля, Пинска, Жлобина и Солигорска. В Молодечно обещают сегодня плюс 18, в Лиде – до 21, в Витебске – плюс 25, в Минске, Гомеле, Солигорске, Пинске и Жлобине – до 27 тепла, в Гомеле – теплее остальных и до плюс 30.

мой маленький гном. Поправь колпачок и брось, не сердись, разожми кулачок. Беги от людей, мой маленький гном. Беги поскорей в свой старенький дом, где по стенам вместо картин гирлянды ненужных слов, где мозаикой стекол окон десятки волшебных снов.

ногой потерял башмачок. Беги от людей, мой маленький гном. Беги поскорей в свой старенький дом.

надень башмачок. И косу привычно забрось за плечо.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Привет, Маш! Я уже почти в самолете. Если спросят про БСО, смотри в бизнес-инфо. Все есть. Формы там, реестры, пуды, ну все там. Если что, задай вопрос в сообщество. Тебе эксперты помогут. Ты только не паникуй, ты справишься. Я верю. Твоя главбуся.
2: Спасибо, Елена Сергеевна. Не подведу.
1: Спасибо, бизнес-инфо.
3: Бизнес-инфо – правовая платформа, с которой даже главбух может спокойно уйти в отпуск и спокойно вернуться.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Легенды. Слушайте на 94.1 FM.

слушаете «Радио Легенды ФМ». «Радио Легенды ФМ». 94,1 FM.

0: Легенды ФМ. В Минске 7 часов утра.
1: Стой ноги. Утро. Генеральный партнер программы – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
3: Ну вот же он, дорогой наш любимый четверг, маленькая пятница. Друзья, это Ира Лыко, Миша Бойко в передаче «Стройное утро». Ирочка, здравствуй, дорогая, прости, пожалуйста.
4: Здравствуй, дорогой, я понимаю, что ты сегодня очень рад и очень доволен.
3: Да, поэтому, видишь, нарушаю регламент. У вас одноразовые стаканчики есть, чистых нет. Ты помнишь, я недавно рассказывал тебе такой анекдот, да? Вот, смотри, а вот, кстати, обаятельный продавец – это повод пересчитать сдачу, чтобы ты знала, на всякий случай. Да.
4: Друзья, всех нас мы поздравляем с Днем работников радио, телевидения и связи. Огромное вам уже спасибо за ваши пожелания, за ваши открыточки. Да, настроение сегодня действительно такое, почти пятница, почти выходные, почти праздничное, праздничное, потому что есть повод нам с вами весело и хорошо провести ближайшие 3 часа. Прямо сейчас новости, ну а дальше всем по плану.
0: Новости на радио «Легенда ФМ».
4: Беларусь и Египет прорабатывают запуск прямого авиасообщения между Минском и Каиром. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович по итогам заседания совместной торговой комиссии, пишет Белта. По его словам, новая инициатива уже включена в подписанный протокол и должна упростить поездки для белорусов. Перелеты станут доступнее и удобнее, что может увеличить поток туристов. Также стороны обсуждают возможные преференции по путевкам, чтобы граждане Беларуси чаще выбирали отдых в Египте. Предыдущее заседание комиссия проходила в 23-м году в Каире, а сейчас египетская делегация находится в Беларуси с 4 по 8 мая. В эти дни запланированный бизнес-форум. В Минске определились, как будут двигаться поезда на будущей кольцевой линии метро. Составы пойдут против часовой стрелки, пишет агентство «Минск Новости». Это значит, что движение будет организовано не по кругу вправо, как многие ожидали, а это важно будет учитывать при планировании маршрутов и пересадок. Строительство 4-й линии начнется с участка от площади Бангалор в сторону улицы Харьковской. Там же появится и пересадка на станцию Пушкинская. Следующая станция на первом этапе станет конечной, начать работу планируют уже в этом году. Медики переходят на усиленный режим ко Дню Победы. По всей стране задействуют сотни бригад скорой. И, как пишет агентство «Спутник», в дни праздничных мероприятий на круглосуточное дежурство выйдут 870 бригад. В Минске будут работать около 40. Они распределены по центральным площадкам и районам города. В Минздраве заранее подготовились, определили схемы дежурства, сформировали резерв и провели готовность больниц принять пациентов при необходимости. Усилена работа приемных отделений, созданы запасы лекарств и медицинских изделий. Также санитарные службы проконтролируют места проведения мероприятий и точки питания. Для координации действий медиков представитель здравоохранения будет дежурить в штабе ГУВД. А проспект Победителей в Минске частично перекроют утром 10 мая. В столичной госавтоинспекции сообщили, что ограничения связаны с праздничными мероприятиями ко дню государственного флага, герба и гимна, пишет Белта. В это время на площади государственного флага пройдет чествование символов страны. Также организуют шествие с большим полотнищем флага по самому проспекту. Движение транспорта будет ограничено ориентировочно с 10 до 12 от проспекта Машерова до улицы Орловской. В ГАИ просят водителей заранее учитывать это. Эти изменения. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
0: Погода на радио «Легенда ФМ».
4: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси переменная облачность, а осадки обещают во всех городах вещания радио «Легенда ФМ», кроме Гомеля, Пинска, Жлобина и Солигорска. В Молодечно плюс 18, в Лиде 21 градус тепла, в Витебске плюс 25, в Минске, Гомеле, Солигорске, Пинске и Жлобине до плюс 27, а в Гомеле сегодня плюс 30. Сейчас в Беларуси 7.05, следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов, а далее...
1: Стой, ноги! Стой, ноги, утро.

0: той ноги утро.
1: Партнер программы – сеть магазинов «Дом мебели». Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ, акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
0: Гороскоп.
2: Ну что, тетер, прочитаешь мой сегодня?
1: Прочитаешь.
2: Гороскоп на сегодня, на 7 мая 2026 года, четверг.
1: Да, Овны, у вас сегодня день острого ума и отличной интуиции. Наблюдайте за происходящим и делайте, что важно, ведущие выводы, не забудь.
2: Хорошо, тельцы, день развенчания мифов и убеждений у вас. Все может оказаться не так, как вы долгое время думали.
1: Близнецы, предчувствия оправдаются сегодня, доверяйте своей интуиции.
2: Раки, ваша чувствительность позволит подстелить соломку в самом неудобном месте. Слушайте внутренний голос.
1: Львы, у вас сегодня отличный день для того, чтобы избавиться от вредных привычек или хотя бы сделать на этом пути первый шажочек.
2: Девы, день обновления. Можно избавиться от устаревших вещей, программ, как компьютерных, так и психологических. И отношений дурных тоже вам не нужно.
1: Весы, вы найдете хороший способ подстраховки в волнующем вас деле, так что сегодня доверяйте себе.
2: Себе, да. Скорпионы, не ограничивайтесь текущими делами. Это хороший день для того, чтобы сделать задел на будущее.
1: Стрельцы, у вас ошибки будут, но некоторые из них приведут к гораздо лучшим решениям, чем вы можете придумать сами.
2: Козероги, внимательнее выбирайте друзей. Окружающие могут сбить вас с толку нереальными обещаниями какими-то.
1: Водолеи, интуиция сегодня может подвести, так что сверяйте курс с действиями других людей.
2: Ну и рыбы. Слушайте, рыбоньки, романтическое настроение испортит вам все дела. Вы можете ошибиться в расчетах или просто промахнуться с тенденцией. Ну да, это как вот в том самом анекдоте. Значит, когда чужой муж, да, тратит последнюю 1000 на фейерверки и шампанское, то он, понимаете ли, романтик. А когда свой, то он полный идиот. Ира Лойко, Миша Бойко. В передаче «Что ноги утро», друзья, на радио «Легенда ФМ». Поехали. Поехали.

0: той ноги утро.
1: Итак, смотрим в календарь, друзья, и что мы видим? Мы видим...
2: Много поводов для радости,
1: много, да? Много поводов для радости. Ну и, кстати, кто не отмечает наши главные сегодняшние, как бы, праздники, тот может отметить день распахнутых окон. Просто распахнуть окна. И, тем не менее, без этого нашего главного праздника не обойдется.
2: А мне кажется, сейчас все уже даже спали, да, с распахнутыми уже окнами.
1: Но комары пошли.
2: Вот душ не пошел.
1: Я так по уху себе вчера заехал.
2: Поздравляю.
1: С непривычки, понимаешь, я отвык. Надо, что надо учитывать себя тоже. Ну, попал. Он сразу все, замолчал.
2: Вот. Бедный комар.
1: Либо испугался,
2: не знал, куда
1: либо
2: попал.
1: Все. Да. Ну, сегодня, друзья, Всемирный день детской легкой атлетики. Вот. О. Нам кто-то недавно, там звонила наша слушательница, да, рассказывала, что она в детстве занималась там одним видом спорта. А, да, она легкая атлетика, а сестра плаванием подводным причем, да. В общем, да, детишки...
2: Мне кажется, все дети занимаются атлетикой легкой или тяжелой.
1: Да. Только во двор без вышел, и все,
2: бывает,
1: и сразу,
2: да?
1: Легкоатлет, естественно, да. Ну, смотрите, тетя Ира сейчас вам расскажет подробнее, по-моему, да, если я не ошибаюсь, да. Сегодня отмечается День физика, давайте с этого начнем подъезжать потихонечку, да.
2: Да, День физика, который, собственно, плавненько выплывает, так скажем, в День связиста, потому что, конечно, День радио, День телевидения, День связи, это все очень-очень... родное
1: это все,
2: и близкое.
1: Похоже, да.
2: Да, все и все это случилось
1: семье.
2: Благодаря открытию радио прекрасному физику Александру Попову. Именно 7 мая 1895 года в университете тогда Санкт-Петербурга он представил научному сообществу беспроводную радиосистему. Официально День радио стали отмечать с 1925 года. То есть
1: 101 год.
2: Да.
1: Красивое число, кстати, 101 год. Так что, друзья, мы вас всех поздравляем. Поздравляем всех физиков. Говорим вам, дорогие физики, спасибо вам большое. Придумывайте еще что-нибудь интересное. Да. Какие-нибудь тоже варианты там связи, да, и варианты каких-то таких приспособлений. Хотя куда уж,
2: Хватит, мы недавно хватит, тоже, да, обсуждали, что чего уже только не придумали. А вот как носки найти, не знаю. Тут
1: не
2: может
1: знаю.
2: Тут какую-то вот эту фишечку отсюда.
1: Носкоискатель.
2: Там много чего еще в быту нам
1: что
2: нужно.
1: Что нужно, да. Но, друзья, тем не менее, что бы нам там ни было нужно, мы действительно сегодня решили поговорить о радио. Куда ж мы денемся?
2: Конечно.
1: Да,
2: ну
1: еще не хватало нам молчать про это. Мы уже, естественно, эту тему затрагивали с разных сторон.
2: Мы говорили про музыку, про песни, которые вы услышали по радио.
1: Да, и слушай, я хочу немножко подводочку сделать. Вот, значит...
2: Любимое твое слово.
1: Да. Я начну с анекдота. Значит, в детстве, когда я слушал радио «Маяк», я все время удивлялся, как они там в Петропавловске, как у них там в Петропавловске-Камчатске постоянно полночь. Они все время живут, ну, понимаешь, да, то есть, когда ты слушаешь здесь, все время в Петропавловске-Камчатском полночь, да. Как они все время живут вот в этой самой темноте. И я вспоминаю, я не помню, «Маяк» или не... А, «Маяк», по-моему, назывался вот этот радиоприемник именно, да, про который я уже, наверное, рассказывал. Этот, он в виде Останкинской башни.
2: Ага.
1: Останкинская башенка такая небольшая, да, все это в пластмассе в такой сделано, внизу как бы типа Останкино такое, и эта башня, она была антенной, и он, кстати, неплохо ловил. И я на балконе, когда было жарко, я спал на балконе, и я вот слушал приемник, ну вот кто же знал, что вот так вот все окажется, да, и меня прям вот это все завораживало. Это был приемник, который я запомнил на всю свою жизнь, я его помню, к сожалению, он наверняка, он не сохранился, конечно, но вот такая, я думаю, что у кого-то из наших слушателей он есть. В виде разных каких-то вообще вещей эти приемники делались, даже еще тогда, в советские времена, но тем не менее, вот мы сегодня хотим поговорить, друзья, с вами именно о тех самых приборах, которые те самые, самые физики придумали, разработали. Понятно, что начинка у них примерно там одинаковая, да, вот. Но все они, естественно, радиоприемники, они все разные, от радиоточки начиная, FM-приемники, всякие магнит, как они там назывались там, да?
2: Радиолы.
1: Радиолы, да, радиолы, вот. И, естественно, в жизни каждого из нас эти приборы, они присутствовали и присутствуют,
2: да?
1: И они имеют свою историю, да?
2: Да,
1: начиная от того, что вы однажды как бы там встретили этот, да, увидели эту штуку, подошли, включили, или вам бабушка включила, дедушка, до сих пор у кого-то хранятся эти самые там какие-то вот радиоприемники, пожалуйста, расскажите нам об этих самых ящичках, да, которые вас однажды, да, вас заворожили, вызвали в вас бурю эмоций, огромное количество всяких фантазий, наверняка наверняка там все думали только про дедушку с бабушкой, да, сейчас покурит, а потом что-нибудь доскажут, да.
2: Да-да-да. Ну, в общем, как они выглядели, когда вы впервые познакомились с радио? История радиоприемника, вашего радиоприемника в жизни. Когда это было, с кем это было, по какому случаю? В общем, вспоминайте свою молодость, потому что, ну, все-таки радио 101 год, естественно, оно с нами с самого детства. Для кого-то это была вот радио.точка. В общем, тут вот вы сейчас подумаете, подумаете, все сформулируете и нам напишите. И мы будем этому очень рады. Вайбер, Телеграм во всем помогут. Опять же, спасибо связи. Плюс 375-29-257-8888. Номер для отправки ваших сообщений. Напоминаем, что в конце эфира одна из историй получит звание Герой дня, сертификат на посещение соляной пещеры «Снег» на две персоны. Пещера находится в Минске по адресу Леонида Беды, 45. Ну а также еще наш герой получит и место в суперигре. 29 мая среди всех победителей всех наших рубрик мы разыграем прекрасные садовые качели от магазина King Style. Приходите в гости.
0: Легенды FM. Реклама.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Великое князство Сула запрашивает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, бай.
5: Журнал «Сметное дело». Ваша навигация в мире строительных смет, договоров и ценообразования. Реальные кейсы, свежие нормы, ответы от экспертов. Подпишитесь и работайте уверенно.
6: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Экваринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберский характер. Подробности на sber.bank.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
2: Белорусские исполнители на «Легенда ФМ».

0: утро.
1: Ну, тетя Ира говорит, давай-ка повнятнее рассказывай анекдоты до конца. А то, говорит, цепляешь пару фраз, и все, ну, и тебя
2: не
1: никто
2: все тебя
1: не,
2: понимает.
1: Тебя никто не понимает, да, в предыдущем выходе.
2: Продолжит.
1: Да, да, так я с этого анекдота и начну, когда бабуля с дедулей купили приемник, значит, да, ну, пришли домой, воткнули его в 220 по ошибке, вот, и, ну, и дым оттуда пошел, они сидят, смотрят на него, бабуля говорит, слушай, дед, что-то молчат, он говорит, ну, сейчас покурим, что-нибудь скажут.
2: Вот сейчас понятно.
1: Да, да, да. Так у меня, послушай, у меня история. Я этот приемник тоже хорошо очень помню. Потом у нас уже был, вот у многих наверняка был вот эта радиоточка, это СОЖ, да, такая классический вариант. Но до этого у нас был такой какой-то, он был старенький такой, но он так классно работал. Он был коричневого цвета, такой больше квадратный, чем прямоугольный. И у него была такая вот, а там, где стоял динамик, у него была такая вот ткань сетчатая, настолько она приятная, даже вот на взгляд было. Мне так нравилось.
2: Я странно, именно... что ее не порвал.
1: Не-не-не, я туда, то есть я смотрел на эту ткань, и вот именно, вот я уже, наверное, рассказывал об этом, мне казалось, что там Муслим Магомаев маленький, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, я всех их знал, там мама очень любила и любит до сих пор слушать радио, вот, и я тоже в том числе, ну и, конечно, я не знаю, ну, рядом две розетки, кто так делает? Ну, делали так раньше, вот розетка от радиоточки и розетка 220, я думаю, а что будет, если? Ну, естественно, там не дымок пошел, там просто такой хлопок мощный, как бух. И все черное, и эта сеточка моя любимая,

0: Она просто вся, ну, порвалась, сгорела. И брат старший мой вбежал, он мне потом сказал, да, вот. Он не просто сказал.
1: Или прокричал.
0: Он мне всыпал такого. Ну, конечно, он испугался. Ну, это ж опасно было.
1: В общем, вот это не умеешь вот ты
0: история такого приемника. Да, испортил такой приемник.
1: Конечно. Вот Татьяна, есть чем похвастаться. Прислала фотографию, пишет. Вот такой у нас приемник. Папин подарок как лучшему работнику. Цена 135 советских рублей.
0: Ой, это...
1: Это 1985 год. 41 год приемнику. В рабочем состоянии, пишет, только волны и легенды нет. Папы уже нет с нами, но память о нем в этом приемнике.
0: Ой, спасибо
1: как
0: большое.
1: Лучшему работнику 135 советских рублей для 85-го года. Боже, мы желаем, чтобы вот он еще и дальше...
0: И работал, и из поколения в
1: поколение
0: оставался
1: в вашей семье,
0: в руки,
1: да, чтобы
0: спасибо
1: и правнукам успели передать.
0: Классный приемничек, конечно, такой. Берегите его, не втыкайте в 220.
1: Вот, друзья, о приемниках мы сегодня еще будем говорить. Пишите ваши истории, вспоминайте, какими они были, ваши первые такие вот звуковые друзья. Вайбер, телеграм вам в помощь. Номер для связи +375 29 257 8888. Мы же очень скоро будем разминаться вместе с дядей Мишей и разыгрывать набор косметики Сатива. Для того, чтобы это все получить, нужно дозвониться к нам в прямой эфир по городскому номеру 250 7 8 8 8 8, код Минска 017. Звоните прямо сейчас. Белорусские исполнители на легендах FM.

0: «Молодой Ноги Утро».
1: Партнер программы «Органическая косметика» «Сатива». Доверь свою красоту профессионалам. Найди в любом торгово-развлекательном центре Минска фирменный островок органической косметики «Сатива». Наши консультанты помогут выбрать то, что подойдет именно тебе. В подарок ты бесплатно получишь полную программу ухода и, конечно же, набор мини-версий кремов для своей кожи. Ощути эффективность и натуральность косметики «Сатива». «Сатива» – живая косметика для твоей кожи.
0: Разминка от дяди Миши.
2: Здравствуйте, Аннушка, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Вот гамельчане сейчас все улыбнулись.
2: Да, потому что... Я тебе рассказала, Анна Гомель, я говорю, ага, я уже представляю. Ну, так оно и есть, это вы, это вы. Вот. Хорошо. Ну что, как дела? Давно вас не было.
3: Все прекрасно. Хочу вот воспользоваться случаем, поздравить вас с праздником.
2: Ну, спасибо большое. Мы вас тоже поздравляем. Это же наш всех общий праздник, это всех людей на Земле общий праздник. Потому что радио подарило человечеству столько эмоций, столько интересных вообще.
4: Да, радио без слушателей, это и не радио. Поэтому я сегодня у вас в первую очередь праздник. Да, спасибо вам, что вы с нами.
2: До свидания.
4: Дедушка, не обижайтесь.
2: Не, заезжайте за подарком, до свидания. Не будем вас мучить. Не, ну, слушайте, ну расскажите какую-нибудь историю про какой-нибудь радиоприемник. Неважно, какую, когда, давнюю, недавнюю.
3: Ну, не то чтобы история, просто воспоминания из детства. Вот приемник вот переносной, вот с этой антенной вытягивающейся, которую постоянно надо крутить во все стороны. И такое впечатление из детства, когда... Крутишь вот это вот колесико, и попадаются вот иностранные какие-то радиостанции.
2: Да.
3: Разные там языки, так вот интересно, что-то слушаешь, ничего не понимаешь, но такой какой-то детский такой интерес просыпается. Вот такие воспоминания у меня.
2: Я понимаю, о чем вы говорите. Это, знаете, блуждание по эфиру, да, такое, вот эти вот звуки настройки, потом там, не знаю, там бонжорно, там что-то такое. Да, на иностранном языке. Такое чувство, что ты только что пролетел над Европой, да, страной, где-то там над кусочком мира или над всем миром, и побывал как бы, и вот в этой стране прикоснулся, да, вот точно такие же эмоции, когда вот я что-нибудь там крутил, вот, и что-нибудь там слышал, у меня возникали. О, видите, мы с вами на одной волне, на волне радиолегенды FM. Хорошо, спасибо вам большое. Вот вы сейчас, во мне тоже воспоминания такие вот пробудили. Хорошо. Ну, как вы думаете, цитаты про что сегодня будут?
3: Ну, наверное, может быть, про весну.
2: Да, конечно, про весну и про радио весной, естественно. Про радио, понятное дело, да. Ну, смотрите, начнем мы с Альберта Эйнштейна. «Видите ли, — говорил Альберт Эйнштейн, — проводной телеграф — это как очень длинный кот. Вы тянете его за хвост в Нью-Йорке, а его голова мяукает в Лос-Анджелесе. Понимаете? А радио работает так же. Вы посылаете сигналы тут, а их принимают там. Вся разница, это уже окончание цитаты, первый вариант. Нет никакого кота. Это первый вариант. Второй вариант. Вся разница, там буквы, ну, в телеграфе, в проводной, да, а здесь музыка. Это второй вариант. И третий вариант. Вся разница в наличии эфира. Вот.
3: Мне нравится про кота.
2: Про кота вам нравится? И совершенно верно. Именно так. Он хотел вам понравиться, Альберт Эйнштейн. Конечно, так он написал, да. То есть, как бы, то есть радио работает так же. Работает так. Вы посылаете сигнал тут, их принимают там. Вся разница в том, что нет никакого кота. Вот так вот. То есть мы без кота, без его помощи. Хорошо. Эмиль Кроткий. Если не знаете, кто это российский и советский поэт, сатирик, фельетонист. Вот что однажды про радио сказал. Радио будет мысль. Варианты окончания цитаты. Даже на рыбалке, когда клюет. Это первый вариант. Второй вариант. Даже в те часы, когда очень хочется спать. И третий вариант. Даже во время самого страстного свидания.
3: Может, второй вариант?
2: Второй вариант. Даже в те часы, когда очень хочется спать. Да, совершенно верно. Я по себе, опять-таки, да, вот так вот засыпаешь, что-то мурлычет, там вдруг услышал какую-то фразу, раз, оп, сон ушел, и начинаешь как-то думать это все, вокруг этого ходить. Радио будет мысль даже в те часы, когда очень хочется спать.
4: Что ты по себе, Федос, сколько раз ты в эфирке спал?
2: Они все вот эти люди, которых я вот стат привожу, они все по моим учебникам учились, поверь мне. Да. Хорошо.
4: Услышал мысль, он проснулся.
2: Да.
4: С пушечного выстрела не понять иногда.
2: Да. Анна, третья цитата. Писатель-сатирик Андрей Гарольдович Кнышев. Если бы вы увидели фотографию, вы бы вспомнили этого человека. Он в советские времена часто выступал на сцене, да, такой писатель-сатирик, да, вот он в этом, передача была у Александра Иванова, я забыл, как называется, но неважно, да. Вот что он, это из его, значит, выступления, такой отрывочек. По радио фраза. Вы прослушали 4 маленьких пьесы для фортепиано. Окончание цитаты. А теперь попробуйте их пропеть. Это первый вариант. Второй вариант. Поздравляем, вы стали духовно богаче. И третий вариант. Вы прослушали 4 маленьких пьесы для фортепиано. Где вас черти носили?
3: Наверное, последний.
2: Конечно. Конечно. Я даже всю цитату прочитал. Особенности, то есть, да, прелесть русского языка. Вы прослушали, где вас черти носили, сказал в своем выступлении Андрей Гарольдович Кнышев. Ну, к сожалению, наше время ограничено, поэтому всего лишь только 3 цитаты, у меня еще есть 20, но мы не будем.
4: Мы хорошо провели это время, набор косметики, кстати, его получили, где и как что забрать, мы вам уже сообщили, Анна, проверяйте входящий вайбер. Место в суперигре у вас номер 16, мы вас с этим поздравляем, и пригодится эта циферка вам 29 мая, может, еще и качели. От магазина King Style достанутся вам и поедут в Гумель радовать вас и всю вашу семью. Кто знает, генератор случайных чисел нам во всем поможет. Ну а сегодня мы вам желаем легкого четверга, хорошего настроения. И вообще, знаете, вот там в Гумеле погодка прям постоянная, радостно за вас. А
2: там говорят, наслаждайтесь. Уже клубнику собирают и яблоки. Нет,
4: это
2: такого?
4: Правда?
3: Нет, но уже купаются.
2: Да!
4: Ну так а что плюс 30?
2: Тогда мы идем к вам.
4: Отдыхайте за всех белорусов.
2: Хорошего дня, до свидания.
3: Пока.
4: Друзья, вспоминаем сегодня наши первые радиоприемники, либо же истории, связанные с ними. Вайбер, Телеграм, плюс 375-29-257-8888.
0: Легенды FM. Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам. Хотите, чтобы вас знали ветеринарные врачи, зоотехники и специалисты по животноводству? Журнал «Ветеринарное дело» читают те, кто отвечает за здоровье животных, эффективность хозяйств и выбор партнеров. Вас увидят практикующие специалисты, руководители ферм, промпредприятий и животноводческих комплексов по всей стране. Разместите рекламу сейчас, и ваш бренд станет узнаваемым в профессиональной среде. Звоните 44 525 19 61. «Ветеринарное дело». Там, где встречаются эксперты и решения.
5: У вас есть всего несколько дней на выставке, чтобы заявить о себе. Компания «Лигатура» поможет привлечь внимание к вашему стенду. Раздаточная продукция, мерч и подарки партнерам с вашим логотипом. Не оставляйте подготовку на последний момент. Приезжайте в наш шоурум на Амураторской 4Б или заходите на сайт «Лигатура.бай».
6: Так, поливай цветы 3 раза в неделю. Ключ на охрану. Отчетности и налоговые нюансы смотри в «Бизнес-инфо». А будут вопросы, задавай экспертам сообщества.
7: А если снова что-то срочное?
6: Открываешь платформу, там все по полочкам. Все, не скучай.
0: «Бизнес-инфо» – правовая платформа, с которой даже главный бухгалтер может спокойно уйти в отпуск и спокойно вернуться. Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005.

тело в лучах заката, в бронзовой коже свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях.

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио

0: Легенды ФМ. В Минске 8 часов утра.
1: Новости на радио Легенды ФМ.
2: В эфире радио Легенды ФМ новости. Меня зовут Ирина Лойко. Доброе утро. Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов радио, телевидения и связи с профессиональным праздником. Изобретение радио 130 лет назад стало мощным импульсом для технологического и информационного прогресса. Александр Лукашенко подчеркнул, что отечественные телеканалы и радиостанции постоянно работают над созданием качественного национального контента, пользуются авторитетом в стране и за ее пределами. Убежден, что и впредь вы сохраните лучшие традиции и всегда будете трудиться во благо Беларуси и ее народа. Президент пожелал работникам и ветеранам радио, телевидения и связи крепкого здоровья, счастья, хороших рейтингов и покорения новых профессиональных вершин. На сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. Как предупреждает Белгидромет, днем на большей части территории страны грозы, сильные ливни и шквалистое усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит от плюс 16 по северо-западу до плюс 30 по юго-востоку. Уже завтра похолодает, 8 мая будет облачно, на большей части территории республики дожди, в отдельных районах сильные, местами грозы и сильный ветер. Ночью от 7 до 13 тепла, по юго-востоку до плюс 15, днем от плюс 9 по северо-западу. Запада до плюс 26 по юго-востоку. В субботу, 9 мая, тоже прогнозируют дожди. Ночью в отдельных районах Витебской области сильные ливни. Будет от плюс 4 до плюс 10. Днем от плюс 8 по северу до плюс 21 по юго-востоку. Обновленная площадка у Дворца спорта порадует минчан и гостей Минска уже 9 мая в День Победы. Об этом заявил в эфире «Беларусь-1» директор КУП «Минская спадчина» Александр Яцко. Он отметил, что у Дворца спорта по-прежнему будут работать точки, где можно будет перекусить, а в день празднования 81-й годовщины Победы на сцене традиционно пройдут тематические мероприятия, будут работать павильоны, где можно будет купить сувениры, а также продовольственные товары. Также там будет размещен филиал информационно-туристического центра, где каждый гость столицы сможет получить полную информацию о туристических маршрутах в Минске и за его пределами, сказал он. Регулярное авиасообщение между Минском и Дубаем Белавия планирует восстановить с 22 мая. Рейсы из Беларуси не летают с начала марта, когда обострился конфликт на Ближнем Востоке. Это объяснили тем, что авиационные власти Дубая отозвали слоты и разрешения. В марте выполняли только вывозные рейсы. Сейчас же в авиакомпании уточнили, что рейс появится в расписании, если будут обеспечены условия для безопасного выполнения полетов. На первом этапе они запланированы с частотой всего два раза в неделю, по вторникам и пятницам. На самолет Боинг 737. О том, что Объединенные Арабские Эмираты открыли воздушное пространство для полетов, стало известно 2 мая. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
0: Погода на радио Легенды ФМ.
3: Партнер прогноза погоды Автосити СТО. Не дай своей машине состариться. Автосити СТО. Полная перезагрузка автомобиля. Кузов, салон, ремонт или перетяжка. Индивидуальные чехлы, бронепленка, тонировка, слесарный ремонт и ТО под ключ. Минск, Грушевская, 22. Сайт Аларти.бай.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси переменная облачность. Осадки обещают во всех городах вещания радио Легенда ФМ, кроме Гомеля, Пинска, Жлобина и Солигорска. В Молодечно плюс 18, в Лиде 21 градус тепла, в Витебске плюс 25, в Минске, Гомеле, Солигорске, Пинске и Жлобине плюс 27, а в Гомеле до плюс 30. Сейчас в Беларуси 8.04. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов, а далее...
4: Стой ноги утро.
5: Стой ноги утро.
6: Белорусские исполнители на Легендах ФМ.

0: Смотрите мои сторисы и ставьте лайки. Хейтерам привет!
1: Начни утро с той ноги. Начни утро с той ноги.
2: С той ноги утро. С той ноги утро. Генеральный партнер программы сервис заказа лекарств аптека.бай.
3: В нашей аптеке такого лекарства нет.
4: Будет. Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
3: Лекарства нет, не унывай. Есть аптека.бай.
5: День радио, телевидения и связи.
6: Да.
5: Всех причастных к этой работе, к работе в организациях этих, да, мы поздравляем с профессиональным праздником и себя, и вас, в первую очередь, дорогие слушатели, потому что...
6: Конечно, вы же слушатели, вы же зрители.
5: Да.
6: И для вас все это делается.
5: Вот. И сегодня мы вспоминаем истории радиоприемников, ваших любимых, которые вам достались по наследству. Неважно, сейчас можно много говорить, не будем об этом говорить. История одного, можно не одного, радиоприемника.
6: Да.
5: Рассказывайте все, что угодно, все, что хотите. Виталий пишет: простейший радиоприемник – это диод, конденсатор, наушник, антенна и заземление. Причем старший брат – радиолюбитель. Значит, антенна, он вставлял провод в розетку на ноль, а заземление на батарею. Я, младшенький, решил повторить, как бабахнет. Кто ж знал, где ноль? Да, да, да. Никто не знал, где ноль. Вот только опытным путем уже вы поняли, что ноль точно был не там. Спасибо.
6: Спасибо. У Татьяны своей истории пишет: доброе утро, любимая ведущая. С праздником вас. Про радио одна из любимых тем. У моего дорогого дедушки было радио большое, если правильно помню, название «Родина». Значит, в 5 утра, когда выгоняли на пастбище коров, оно включалось на всю громкость. Я, молодая девушка, ходила на танцы в клуб. Конечно, под утро около 4 возвращался домой, но самый сон. А мой дедуля в 5 уже будет. То музыкой, то новостями. Говорю: ну сделай тише. А он говорит: спи, под радио очень добро спится. Очень уж любил слушать радио. С ним просыпался и с ним засыпал. И эта любовь передалась и мне. Спи, под радио добро спится.
5: По поводу вот этого самого раннего звука, да, который из радиоприемников раздавался, и Леонид тоже пишет: доброе утро, дорогие. Конечно, первое, что помню про радио, это черный блин, до которого мог дотянуться только папа, который в 6 часов утра начинал кричать гимн СССР. Это означало всем подъем, сбор в ясли, на работу кто куда. Ведь в 62-м году декретный отпуск был несколько месяцев, а потом была радиола у нас, которую не всегда можно было включить. Пластинки на 78 оборотов и приемник, который собрал на уроке физики. Прикольно было. Да, спасибо. Ну вот я по поводу, вот я тебе рассказывал, да, что я вот радио помню, когда и, если вдруг там в 6 утра я просыпался, надо было забежать мне в одну кабинку, да, там, и в это время вот эти пип-пип, и звучал гимн, два гимна звучало, да, БССР и СССР, вот, у меня сразу все настроение, я уже не мог уснуть, потому что я понимал, что все, буквально через час уже надо будет вставать. Но, тем не менее, сейчас, конечно, я бы с огромным удовольствием окунулся бы туда, вернулся бы.
6: Да, и не ты один. Наталья пишет: с добрым праздничным утром, тема ваша вернула в детство. Однажды папа принес большую коробку. Что за ящик, спрашиваем с мамой? А там было чудо. Ящик один, а он волшебный. И телевизор, и радио, и проигрыватель пластинок. Ну, просто восторг. А для коммуналки, где мы тогда жили, просто находка, мало места занимает. Жаль, не сохранился, но сколько прошло после этого времени. Это же... В мое время музыкальный центр, чтобы был дома, это тоже была большая-большая радость. Ну что такое музыкальный центр тут, в 90-е там, да?
5: Центр.
6: По сравнению вот с теми 50-ми, 60-ми, конечно, это настоящее чудо.
5: А вот Наталья Петровна вот какую историю рассказывает нам. У меня много воспоминаний, связанных с радио. Моя бабушка Мария Ивановна Копейкина была парашютистка-радистка. Два раза ее забрасывали в тыл. Второй раз в Барановиче. Она работала на железной дороге, а ночью передавала данные в Москву по рации. И фашисты засекли район, где она работала. И ее партизаны успели вывести в отряд. Мой дед, который жил недалеко от Слонима, уже в Советском советские времена. Провел провод в сарай и там по радио слушал все, что было можно и все, что было нельзя. Своего папу я всю молодость помню за столом, где он решал, чертил постоянно с музыкой по приемнику. Кстати, этот приемник, смотри-ка, «Океан», который в семье с начала 70-х у нас еще работает. И папа только недавно, в свои 92, подружился с Алисой. Ему теперь так удобно. Зрение уже подводит блуждать по эфиру. Теперь новая подружка ему и споет, и расскажет, что надо. А у меня в начале 70-х появился приемник ВЭФ. Провел со мной студенческие годы и много поездил по разным городам и странам. Сейчас я, когда работаю, готовлюсь к урокам, проверяю тетради. У меня в наушниках постоянно музыка. Ну, понятно, «Легенда FM», спасибо. И Алиса мне сразу включает вас на кухне, когда утром пью кофе перед работой.
6: Спасибо большое. Вот про ВЭФ тоже и Дмитрий нам видео прислал. Пишет, этот приемник был куплен в канун Олимпиады, когда мне было 8 лет, да, ВЭФ-202, там еще олимпийский значок такой. Чуть позже я слушал на нем рок-посевы Севы Новгородцева, которые не так яростно глушили, как тогда политические программы.
5: Да, можно было поймать.
6: Сейчас приемник переделан на современный лад. Что можно сделать с любым старым приемником? Всех поздравляю с праздником.
5: Спасибо.
6: Хорошо сохранился. Тех времен.
5: Да. Елена пишет: «Доброе утро, Легенда FM, с праздником вас, люди, сидящие в радио». Это мы с тобой сидящие в радио.
6: Ну, да.
5: Ну и все по ту сторону, конечно, тоже. Почему так? Расскажу историю из детства. Мой брат, старше меня на 10 лет, с детства был любознательным мальчиком, потом и стал инженером, и был, конечно же, у нас приемник. Это 60-е годы, обычное радио, радиоточка, которая висела тогда у всех на стене. Пока мама была с отцом на работе, он это радио снял, ну и что? Разобрал. Ну, очень хотелось ему посмотреть, что же там внутри. Кто это все говорит, поет? Мы все одинаковые, слушай. Когда мама пришла с работы и увидела эту картину, мой брат Виктор сидел и пытался собрать радио обратно, но у него это не совсем получалось. А мама говорит: «Что ж ты, сынок, наделал? Выпустил, говорит, выпустил всех людей, кто был в радио». А он говорит: «Мамочка, ни одного не было, вообще никого». Вот такая история про вас, дорогие люди, живущие в радио. Здоровья вам, добра, мира, благополучия. Спасибо за ваши радостные голоса. Каждое утро. Мама! Все убежали! Никого нет. Ой, это очень хорошо.
6: Я в такие моменты Карлсона вспоминаю. Помнишь, как он тоже хотел понять, откуда это, где эта женщина, где у нее ноги, у этой красивой женщины в телевизоре. Ой, друзья, спасибо за ваши воспоминания. Еще поговорим об этом. Вайбер, Телеграм, +375 29 257 88 88. Сейчас Куин, радио Гага, да, Фидос?
5: Конечно, как же без них?
6: Как же сегодня-то, конечно, без такой композиции. Ну и как же сегодня без догадайки? Будем разыгрывать сертификат в ресторан «Шумаски» и шлях на 50 рублей. Когда звонить, мы предупредим.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
2: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. End Alliance специализируется на станках и оборудовании, знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. End Alliance – доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт endalliance.com. Звоните 25 767 31 75.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Агропромышленная компания «Копполь Рапс» поздравляет вас с Днем Победы. Пусть всегда будет ясное и мирное небо над головой. Желаем здоровья, счастья и спокойствия в каждый дом. Пусть победа сопутствует в делах, а рядом будут только добрые и искренние люди. С праздником Великой Победы!
6: Доверь свою красоту профессионалам. Найди в любом торгово-развлекательном центре Минска фирменный островок органической косметики «Сатива». Наши консультанты помогут выбрать то, что подойдет именно тебе. В подарок ты бесплатно получишь полную программу ухода и, конечно же, набор мини-версий кремов для своей кожи. Ощути эффективность и натуральность косметики «Сатива». «Сатива» – живая косметика для твоей кожи.
7: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Экваринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберский характер. Подробности на sber.by.
8: Великое князство Сула запрошает провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
9: Хотите, чтобы ваш автомобиль заблестел как бриллиант? Компания «Бриллиант Авто» – это не просто автомойка. Мы – настоящие мастера своего дела. Мойка автомобиля, оклейка кузова антигравийной пленкой, химчистка салона, полировка кузова и шиномонтаж. Полный спектр услуг для вашего автомобиля. Приезжайте и убедитесь в высоком качестве нашей работы. Уручье, улица Лопатина, 7А. Или заходите на сайт brilliantsavto.by. Телефон для записи – плюс 370. 75-29-129-62-00.
10: Частые простуды, аллергия, усталость. Организму нужна поддержка. Соляная пещера «Снег» – это мягкая и естественная профилактика. Чистый солевой воздух помогает укрепить иммунитет, облегчить дыхание, снизить проявление аллергии и восстановить внутреннее равновесие. Здоровье без таблеток для детей и взрослых. Всего один сеанс, и вы чувствуете изменения в лучшую сторону. Улица Леонида Беды, 45. Соляная пещера «Снег». Дышите свободно, живите спокойно.
11: Компания «Композитекс» – опытный поставщик композитных материалов. Смолы полиэфирные и эпоксидные, силиконы, гель-коуты, стекловатые и стеклоткани. Сопутствующие материалы для производства изделий из стеклопластиков и искусственного камня. Широкий выбор материалов, помощь в подборе, опытные сотрудники, знающие свое дело. Заходи на сайт «Композитекс.бай».
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
12: Белорусские исполнители на «Легенда ФМ».
13: Друзья, прямо настоятельно рекомендую дозвониться вам в догадайку. 257-48 и код Минска 017. Разыграем мы сертификат в ресторан «Чумацкий шлях» на 50 рублей. Звоните, нам нужно два участника. Это традиционно 257-8888.

0: простой ноги утро. Партнер программы – ресторан «Чумацкий шлях». Ресторан «Чумацкий шлях» в центре Минска. 20 лет радуем белорусско-украинской кухней. Попробуй борщ со сметаной и пампушками, вареники, деруны и авторские блюда от шеф-повара Александра Зайцева. Окунись в атмосферу традиций, уюта и незабываемых ощущений. Мясникова, 34. «Чумацкий шлях». По-домашнему. Вкусно. Догадайка.
1: Ай, какая у нас классная компашка образовалась сегодня. Приветствуем Викулю, Сонечка из Заславля. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, привет, Виктория. Привет.
1: Да-да-да, доброе утро. И Людмила из Минска. Людмила, здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Вот, доброе... я тебе говорю, там колокольчик.
2: Две девчонки у двух премьеры.
1: Да. Людмила впервые.
2: Видосыч так обрадовался.
1: Конечно, Людмила, вот, ну, Виктория нам все время пишет сообщения, постоянно слушает, все время с нами на связи. А вы как-то присутствуете еще в нашем эфире, кроме...
3: А я в это время как раз за рулем.
2: А вы слушаете нас, вы наша
1: FM-семья. Хорошо, хорошо. Так, ну что, девочки, дорогие мои, любимые, давайте сыграем в догадайку. Я напоминаю вам правила. Я сейчас буду перечислять существительные в мужском, женском, в среднем роде. Ой, как их много. Во множественном числе, в единственном числе. И нам нужно найти то самое одно единственное прилагательное, которое мы с Ютирой загадали, из множества выбрали, которое соответствует прекрасно каждому из этих существительных. Кто первый его назовет, тот пойдет в ресторан «Чумацкий шлях».
2: А может, вместе потом пойдут?
1: Да, всяко бывает. Ну что, если вам что-то непонятно, то давайте сразу выясним. А если все ясно, то я предлагаю приступать.
3: Да, все понятно.
1: Все понятно, хорошо. Так, Виктория.
2: А что там, где там эвакуаторы рядом ездят? Нет, это шумы.
3: У меня спокойно, я в здании.
2: А вот вы на громкой связи?
3: Да.
1: Викуля.
2: А вот не надо, потому что мы вас не услышим.
1: Обычную связь, быстренько переходите. Мы вас не услышим, будет обидно. Все, вот сейчас хорошо слышно. Людмила, проверка связи. Людмила?
3: Да, тут.
1: Все, поехали, играем.

0: А кто сказал-то это?
1: Вика.
0: Вика сказала слово «морская». Ну что?
2: Мы только начали.
0: Мы только начали. Что ж вы с нами делаете?
2: Мы закончили.
0: Это морская. Ну что ж так?
2: А что ты свинку-то вначале-то назвал?
0: Ну я ж никак не думал, что скажет морская сразу. Ну, свинка и все сказали, там, не знаю, там, упитанная, все что угодно. Ну как морская-то? Почему морская сразу? Морская, все правильно. Так, Людмила, будьте с нами.
2: Это очень-очень классно. Во-первых, мы быстренько совсем справились. Это значит, что у нас будет время с вами пообщаться.
0: Да.
2: Вот. И самое главное, сегодня в День радио мы вот так заранее с Ведущим решили, что у нас будут два победителя в догадайке. Один получит шуманский шлях. Вот Виктория у нас выиграла, да?
0: Да, ваш сертификат на 50 рублей.
2: Мы тоже.
0: Шуманский шлях.
2: 50 рублей ваши.
0: Людмиле
2: мы дарим 10 упаковок чая.
0: Людмила, вы слышите нас?
3: Спасибо.
2: Компания «Калина».
0: И это не все.
2: И место в суперигре.
0: И место в суперигре тоже будет ваше.
2: Потому что сегодня праздник.
0: Сегодня праздник. Вот так вот.
2: У Виктории номер 17, у Людмилы номер 18.
0: Пожалуйста, спасибо. Подождите, если у вас есть минутка, помните что-нибудь про радиоприемник? Людмила, про вас.
3: Да, помню.
0: Ну, скажите, расскажите.
3: Бабушке в деревне уборку делала маленькая, была мне лет 10, но, наверное. И, в общем, я его решила снять со стенки и помыть. И все, больше радио не работало.
0: Помыли?
2: А нечего просить убираться дома, потому что.
0: Помыли приемник.
3: Да.
0: Да.
2: Человечков там не смыли никаких.
0: Вам не сказали, что ж ты сделала? Ты утопила всех, кто там говорит и поет. Все. Ну хорошо, спасибо вам большое.
2: Не, подожди, а наругали вас за это потом? Сильно?
0: Нет, конечно.
3: Да,
0: ну что ругать?
3: Сильно. Мама потом приехала, купила, конечно, новое, но меня сдали на лето.
2: Сдали на лето.
3: Вот получается, я не очень хотела в деревню быть.
2: Ой, бедненькая, зато есть что вспомнить.
0: Ну, вы уже такого сейчас не делаете, да?
3: Ну, нет, конечно.
0: Не делаете. Ни с телефонами, ни с чем. Не моете так ванны. Ну, хорошо, молодец. Все, еще раз вас поздравляем. Спасибо вам огромное за игру.
2: Отпускаем. И с премьерой поздравляем. Приходите почаще. Видите, ничего не страшно.
3: А можно будет еще звонить?
0: Конечно. Конечно.
2: Догадайку, да? Да, можно.
0: Звоните, конечно. Все, всего доброго. До свидания.
2: До свидания.
0: Пока-пока. Вика.
4: Да.
0: Так, вам аплодисменты.
2: А вот вам в догадайку звонить уже в этом месте нельзя будет.
0: Подожди, дай музыканта отработать. Ребята, одну секундочку, поехали.
3: Ой, как круто.
0: Все, а сейчас идите, отмечайте День радио. Ну, не сильно, завтра еще работаем. Да, возвращаемся к вам, Сонечка, Викулька. Ну что,
2: вы нам еще историю сегодня не написали, вот расскажите.
4: Ой, у меня много есть историй, я вообще такой человечек интересный.
2: Да мы уже поняли.
0: Человечек из радио, да, оттуда, вы из того приемника.
2: Это ж вы, да, танцевали с одним носком в Заславле на дискотеке. Сапоги, чулки сбросили вместе с одним.
0: В Лошанах, в Лошанах.
2: Это твоя соседка.
4: Да, да, да.
0: Конечно. Но я там ни разу не... Туда, говорят, сложно очень попасть, особенно
4: я могу вам скинуть контакты самого главного человека, вас пропустят.
0: Я понял. Хорошо. Сбросьте на
2: всякий
0: случай.
2: Я вам не советую.
0: Давайте увидите мужика, деда, в одном носке. Это я.
2: Ну, расскажите нам про радио.
4: Есть такая история. Наверное, мне было лет 7-10. Мы с братом двоюродным пошли на рыбалку. И на озере нашли маленький приемник. Ну, видимо, рыбак потерял. Ну, и я его забрала себе. И он был настолько маленький, что он помещался в ладошку. То есть такой черненький, в нем вытягивалась антенка такая.
0: Классный.
4: Да, такой вот. Ну и брат мне говорит, ну ладно, малая, забирай. Я такая довольная была, вообще просто капец. Я, как сейчас помню, все время слушала Таню Буланову «Не плачь».
0: Да.
4: Боже, это был просто... А еще если наушники есть. Но самое страшное, что в нем очень быстро садились батарейки. И это нужно было послушать и выключить. Вот. И нужно было с собой всегда носить пару батареек, ну, чтобы на всякий пожарный.
2: Это да, это да.
0: В общем, вот у вас была Таня Буланова в ладошке. Вот
4: да.
0: Так. Хорошо. Ну, спасибо. Спасибо вам за ваши воспоминания.
4: Спасибо вам. Поздравляю вас с Днем Радио.
0: Спасибо.
4: И, наверное, самое главное, это любить свою работу, чтобы вас слушали, чтобы вас слушали с удовольствием и вдохновение вам, конечно.
0: Спасибо.
2: Это правда. Спасибо
0: большое.
2: Оно
0: у нас только от вас.

0: Ас, мы об этом никогда не перестаем говорить. Вам огромное спасибо за то, что
1: спасибо.
0: С нами.
1: Спасибо, хорошего дня.
2: Вам всего доброго, до свидания.
0: До свидания, пока.
2: Ну, каша Малаша не под угрозой, а это значит, что кому-то сегодня точно достанется футляр для очков из натуральной кожи от компании BrickMax. Слушайте внимательно эфир, Viber поможет победить. Встретимся через 5 минут.
3: Белорусские исполнители на легендах FM.

0: программы компания BrickMax.
1: Более четверти века компания BrickMax создает футляры для очков для тех, кто ценит каждую деталь своего образа. Продукция торговой марки Brick – это широчайший выбор изделий ручной работы из качественной итальянской, натуральной и эко-кожи, а также создание моделей в вашем корпоративном стиле. Футляры бренда Brick. Важна каждая деталь. BrickMax.by.

0: Ну что, именно эта песня, конечно же, On The Radio стала основополагающей для нашей сегодняшней программы. Donna Summer, королева диско, друзья, у нас в гостях. Честно говоря, столько много фактов музыкальных о ней, что не успеем мы сегодня все осветить, поэтому будем возвращаться к ее творчеству. Но вот сегодня просто песня On The Radio, она такая, знаешь, где-то оптимистичная, потому что вот не получалось там, судя по словам, не получалось найти ту самую любовь. В общем, радио помогло, объявили на всю страну, что, собственно, он ее любит, она ее воль тоже любит. Ну и
1: что в каком-то смысле, да, радио друг друга,
0: творит чудеса. В общем, дело даже не в этом, просто сама по себе мелодия прекрасная, а Donna Summer — это вообще революционерка, скажу я тебе. Это действительно в прямом смысле королева диско. И почему, мы об этом так более подробно поговорим чуть позже. Просто сегодня не эта песня у нас будет главной. Но в целом просто хотелось бы вот вам напомнить. Потому что, ну, что-то такое кто-то слышал, да, Donna Summer, там, 70-е, 60-е, кто-то еще не родился. Вот я еще не родилась,
1: подожди,
0: допустим.
1: Подожди, аккуратнее вообще-то, знаешь,
0: что у нас существует некоторая развешка. Но в целом, понимаешь, пятикратная лауреатка премии Грэмми за 34 года своей работы выпустила 20 альбомов. Было продано 130 миллионов записей. Хиты в ее исполнении звучат до сих пор. Она стала первой вокалисткой, к чьи композиции попали на вершины хит-парадов, смотри, 4 раза за год. Никто не смог повторить ее рекорд. Количество выпущенных подряд альбомов, которые стали золотыми, платиновыми, попали в топ-чарты по всему миру, принадлежат только ей. И вот ее история, это называется «Вопреки всему». Потому что, как всегда, кто родился в Америке вот там в 48-м году, в 40-х, 50-х, то, конечно, это в основном бедный район. Если ты еще афроамериканец, то сразу у тебя церковное песнопение, госпелы, поход на службы, большие семьи многодетные, ну и, конечно, как правило, строгие родители.
1: Да,
0: и Donna Summer начинала именно так, значит, ходила на службы, пела в хоре, вот. Ну и, как бы, папа говорит, что будешь и дальше петь вот на службах. Она говорит, что, знаешь, папа, мне уже вот как-то уже не нравится это, мне нравятся новые направления, новые жанры, и вообще мне нравится новая жизнь. Папа говорит...
1: Да?
0: Кто в доме хозяин? Где мой ремень? А она говорит, раз так, то я бросаю вашу школу.
1: Да.
0: Я уезжаю из Бостона в Нью-Йорк. Потому что я хочу петь, но я хочу петь то, что я хочу, а не то, что ты хочешь.
1: Вот
0: ну, это же классика нашего вот этого вот такого революционного подросткового поведения. И она уезжает. Она в 18 лет переезжает в Нью-Йорк совершенно одна. Единственное, что у нее есть, это ее голос, и она в него очень сильно верит. И не зря, как мы сейчас вот прекрасно это понимаем.
1: Понимаем, да.
0: Да, она в Нью-Йорке, значит, там поступает в... петь, значит, проходит много-много кастингов и поступает в... как бы труппу мюзикла.
1: Да.
0: Обрати внимание, этот мюзикл называется «Волосы», «Hairs». Угу. И про волосы мы говорили с Антонио Бандерасом, когда он увидел эту постановку. Вот мне очень интересно ее просто как-то изучить для себя, потому что что-то странное. Антонио Бандерас после этой постановки решил стать актером. Donna Summer участвовала вот в создании, ну, не в создании этого мюзикла, она, знаешь, она была отобрана для европейских гастролей, то есть
1: да.
0: Она ходила в европейскую труппу.
1: Так.
0: И таким образом она переезжает в Германию. Да, и она очень долго сомневалась, но там, собственно, начинались тоже такие в Америке волнения между белыми, черными, ну, что тут говорить.
1: Понятно, да.
0: Она понимала, что, наверное, это какой-то знак свыше, поэтому она переезжает, и таким образом она оказывается в Германии. И таким образом жизнь ее начинает меняться просто кардинально. Во-первых, почему? Потому что звали ее совершенно по-другому. Это даже нам с вами не важно, но важно, что она там, работая в Германии, отдыхает в Швейцарии, и там знакомится со своим будущим мужем по фамилии Sommer. И она становится...
1: Вот откуда.
0: Sommer, да, но когда она начинает выпускать свою первую песню, то просто звукозаписывающая компания делает ошибку. И таким образом она из Sommera превращается в Summer. Да.
1: Ага.
0: И она говорит, а почему бы тогда и
1: кстати.
0: Нет? И вот на этом она стала очень много играть, потому что у нее были прямо альбомы, которые назывались Summer. То есть и там такой, типа, дадим сейчас жары, потому что это по-английски лето, кто не знает. Ну, в общем... интересные штуки. И именно в Германии она знакомится с человеком, который полностью меняет ее жизнь. И о нем мы тоже, друзья, будем говорить, потому что это такой вот папа, если Дона Саммер это королева диска, то это папа диска, его зовут Джорджо Мородер. Это удивительный на самом деле человек, который познакомил нас всех вообще со звуком синтезатора. И вот сейчас мы начинали музыкальное вступление, да, с песни I Feel Love. И вот эта I Feel Love, она просто сделала революцию в мире музыки, потому что даже Элтон Джон сказал в 77-м году, что музыка больше никогда не будет прежней, потому что там вот вмешался в первый синтезатор, там этот манометр, изменение ритма, изменение направления диска, и все, Дэвид Боуи обалдел, Элтон Джон обалдел, а это все вот Дона Саммер и это Джорджо Мородер, который, собственно, и достал тот самый редкий синтезатор где-то там в церкви.
1: И договорился. Этот звук, да, этот эффект, я забыл, как он называется, я понимаю, о чем ты говоришь, когда вот зацикливается вот этот вот самый
0: звук. И еще наложение эхо происходило. Да, да, да, в общем, да, да, эта песня I Feel Love, все, дает зеленый свет абсолютно всем, и Мородеру, и Дона Саммер, и другим людям, которые с ними там работали в одной команде, и мир музыки начинает меняться, и мир диска начинает меняться. И после этой песни начинается разные музыкальные направления. Там и техно, и рейв, и все на свете.
1: В общем, электронная музыка.
0: Начинает,
1: да,
0: электронная музыка зарождаться. И вот почему очень часто Дона Саммер, так сказать, упоминают до сих пор. Вот Бейонсе недавно выступала тоже с песней I Feel Love. Карл Лагерфельд делал в 2016 году показ мод там последней своей коллекции тоже под песню I Feel Love. Потому что Дона Саммер изменила мир музыки. Вот, но мы, конечно, сегодня немножечко поговорим, ну, послушаем же нашу On The Radio, в день радио же, в конце концов. Все почему, друзья? Потому что вот, собственно, Джорджо Мородер подарил Дона Саммер очень много разных других хитов, а после этого он еще связал свою жизнь с кино. Вот вчера мы говорили про Эннио Морриконе, он тоже писал музыку для фильмов, и, надо сказать, неплохо писал, потому что у него даже есть и награда «Оскар», много чем он отметился и вошел в историю. Вот, допустим, «Полуношный экспресс» 1978 года, он получил свою первую премию «Оскар», и в течение 80-х потратил много времени, работая для кино. Он действительно такой вот знаковый персонаж тоже в истории кинематографа, о нем мы потом тоже будем говорить, но я у вас, друзья, сегодня, вы знаете, хочу кое-что спросить. Вот мы говорили про песню «On the Radio», которая у нас сегодня будет звучать, вот она, благодаря Мородеру, звучала в одном из фильмов. Ее исполнила Дона Саммер. И скажите, пожалуйста, как назывался этот фильм? У нас сегодня победит... Ух, какой? 17-й,
1: да? 17-й, да.
0: Дядь Миша, 17-й правильный ответ победит. А фильм, где прозвучала песня «On the Radio», назывался «А. Лисы», «Б. Волки», «В. Кошки». Плюс 375-29-257-8888. Пишите ваши варианты ответов. Мы же пока заглянем на столичные улицы.
2: Пробки.
0: В 8.47 Беларуси Яндекс.Карты оценивает дорожную ситуацию в Минске в 6 баллов. Движение затруднено. Итак, у нас 10-минутная затора сейчас на МКАД от проспекта Независимости до улицы Дачной. Стоит МКАД от Логуйского тракта до улицы Раубической. Также МКАД от лейтенанта Кижеватова до улицы Козинца. Филимонова от улицы Парниковой до Французской Скорины. Куйбышева от Кульмана до Маширова. Ленина от улицы Ульяновской до проспекта Независимости. Везде скорость потока около 10-15 км в час. Будьте внимательны и осторожны. Всем удачи.
2: Легенды FM. Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам. Сайт «Сметное дело Бай». Ваш партнер в мире смет и нормативов. Экспертная поддержка и актуальная база знаний. Начните сегодня. Забудь о пустых углеводах. Найден полезный перекус за рулем и на работе. Мясные снеки Legendary Snacks от компании «Вязковые присмаки». Вкусное отборное мясо. Сушка теплым воздухом. Высокое содержание белка. Удобная упаковка. Не надо резать. Взял, съел, зарядился. Legendary Snacks. В магазинах «Евроопт» и «АЗС Беларуснефть». Утолите голод с пользой и удовольствием. профессиональное событие бьюти-индустрии. 18 мая в Минске масштабный HR-форум 3.0. Выйди на новый уровень дохода и мастерства. Программа и билеты уже на сайте hrforum.by. Вводи промокод форум и забирай скидку 10% на VIP-пакет. Торопись, количество VIP-мест строго ограничено. Не дай своей машине состариться. Авто-Сити СТО – полная перезагрузка автомобиля. Кузов, салон, ремонт или перетяжка. Индивидуальные чехлы, бронепленка, тонировка, слесарный ремонт и ТО под ключ. Минск, Грушевская, 22, сайт Alarty.by.
3: Сергей, привет! Готовлю договор с новой компанией. Вроде все в порядке, но что-то интуиция подсказывает.
4: Привет! Так ты их статус ПРО проверь. Я без него ни один контракт не подписываю. Сразу видишь всю подноготную. Кто владелец? Были ли суды? Нет ли долгов перед бюджетом? Минута и спишь спокойно.
5: Статус ПРО. Ваш надежный помощник в проверке бизнес-партнеров. Статус ПРО. Проверка контрагентов в один клик. Зайдите на statuspro.by или просто ищите в интернете «Статус ПРО».
6: Более четверти века компания BrickMax создает футляры для очков для тех, кто ценит каждую деталь своего образа. Продукция торговой марки Brick – это широчайший выбор изделий ручной работы из качественной итальянской, натуральной и эко-кожи, а также создание моделей в вашем корпоративном стиле. Футляры бренда Brick. Важна каждая деталь. BrickMax.by.
7: Книжный магазин «Эксмо АСТ» – это тысячи изданий на любой вкус и возраст. Открывайте новое, перечитывайте любимое и пополняйте домашнюю библиотеку. Проспект Жукова, 44, торговый центр «Аутлетта», второй этаж.
8: Садовую мебель покупают в King Style. Более 500 моделей садовых диванов и кресел, шезлонгов, батутов, качелей, комплектов садовой мебели по отличным ценам и с доставкой по всей Беларуси. Выбирайте на сайте King Style Buy или в шоуруме King Style в вашем городе.
2: Рекламная служба «Радио Легенда FM. Телефон в Минске 269-5005.
9: Каша-малаша.
0: Ну что, о Donna Summer говорили мы сегодня и вспоминали песню «On the Radio», которая прозвучала в каком-то американском фильме. И спрашивала я у вас, как он назывался. У нас побеждал 17-й правильный ответ. Варианты были такие: А. Лисы, Б. Волки, В. Кошки. Друзья, американская молодежная драма 80-го года. В главных ролях снялась Джоди Фостер. Называлась «Лисы». Вот так. Кто не знал, знаете, все наугад. Я понимаю, что кошки, конечно, как-то всем ближе, потому что...
1: Ну, мне ближе зайцы, но их не было в вариантах.
0: Часто встречается. Ну вот, сегодняшняя победа у нас достается Галине. Номер телефона заканчивается на 792.
1: Галина, поздравляем вас. Заезжайте к нам, забирайте ваш подарок.
0: Да, напоминаем, что футляр для очков из натуральной кожи от компании BrickMax сегодня разыгрывался. И место в суперигре у вас теперь номер 19. С чем мы вас и поздравляем.

0: любимая музыка в вашей молодости. Легенды FM.
1: Легенды FM. В Минске 9 часов утра.
0: Новости на радио Легенды FM.
2: В эфире радио Легенды FM новости. Меня зовут Ирина Лоика. Доброе утро. В Беларуси распределили квоты на ввоз электромобилей в этом году. Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр Александр Турчин подписал постановление, которое сообщает о том, что льготная квота не может превышать для юридических лиц в этом году 13 800 электрокаров. Для физлиц ввести по квоте разрешили 6200 машин. Напомню, что, друзья, пожалуйста, не звоните нам. Видите, я ничего не вижу. Так, для физлиц 6200. Напомню, что в этом году Беларусь получила квоту в рамках ЕАЭС на беспошлинный ввоз 20 тысяч электромобилей. Она оказалась общей для юрлиц и физлиц на год. В прошлом году квоту в 15 тысяч электричек установили для юрлиц, и она была исчерпана уже 1 октября. После этого юрлицы при их ввозе должны были платить пошлину в 15%, а физлицам разрешили работать по нулевой ставке до конца года. В подъезде дома номер 69 на улице Багратиона в Минске деформировалась плита. И, как сообщили в пресс-службе Мингорсполкома, это произошло вчера из-за ослабления строительных конструкций. Глава администрации Партизанского района Николай Поляков сообщил, что все заинтересованные специалисты оперативно выехали на место и провели обследование. После были установлены укрепляющие конструкции под несущую плиту. Один из входов сквозного подъезда временно закрыт. После проведения обследования было решено, что отселение жильцов не требуется. Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям поручено институту «Белжилпроект» выдать техническое заключение о видах необходимых строительно-монтажных работ, к которым планируют приступить уже сегодня. В Минске определились, как будут двигаться поезда на будущей кольцевой линии метро. Составы пойдут против часовой стрелки, пишет агентство «Минск-Новости». Это значит, что движение будет организовано не по кругу вправо, как многие ожидали, а это важно будет учитывать при планировании маршрутов и пересадок. Строительство четвертой линии начнется с участка от площади Бангалур в сторону улицы Харьковской. Там же появится и пересадка на станцию Пушкинская. Следующая станция на первом этапе станет конечной. Начать работу планируют уже в этом году. А проспект Победителей в Минске частично перекроют утром 10 мая в воскресенье. В столичной госавтоинспекции сообщили, что ограничения связаны с праздничными мероприятиями ко дню государственного флага, герба и гимна, пишет Белта. В это время на площади госфлага пройдет чествование символов страны, а также организуют шествие с большим полотнищем флага по самому проспекту. Движение транспорта будет ограничено ориентировочно с 10 утра до 12 от проспекта Маширова до улицы Орловской. Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
0: Погода на радио Легенды FM.
3: Партнер прогноза погоды — строительная компания «Мопит». «Мопит» предлагает квартиры с рассрочкой от застройщика в поселке Солнечном Боровлянского сельсовета. Подробности на сайте mopit.by или по телефону А1-545-02-42.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси переменная облачность, осадки во всех городах вещания радио Легенды FM, кроме Гомеля, Пинска, Жлобина и Солигорска. В Молодечно плюс 18, в Лиде 21 градус тепла, в Витебске плюс 25, в Минске, Гомеле, Солигорске, Пинске и Жлобине плюс 27, а в Гомеле до плюс 30. Сейчас в Беларуси 9.04. Следующий выпуск новостей слушайте в 10 часов, а далее...
4: Стой ноги утро.
5: Стой ноги утро.
6: Белорусские исполнители на легендах FM.

0: Генеральный партнер программы – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
1: Это лекарство только в той аптеке, а это в дальней, а этого нет. Что делать?
2: Зайди на сайт или в приложение «Аптека.бай». Найди там лекарство, закажи онлайн и забирай в удобной тебе аптеке.
3: «Аптека.бай» – удобный сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
4: Ира Лойко, Миша Бойко на радио «Легенды ФМ», друзья. В
5: два человечка из приемничка.
4: Спасибо вам
5: огромное. И все вы, наша дружная ФМ-семья.
4: Да, день радио, телевидения и связи. Мы сегодня отмечаем, да, но мы, поскольку люди родийные, мы сегодня о радио говорим. Наша тема сегодняшняя — история радиоприемника. Мы вспоминаем эти самые приборчики, приборищи, с которыми что-то связано.
5: Штучки.
4: Пишем, присылаем ваши истории. Спасибо огромное. Их у нас уже много очень. И еще будет, я уверен. Я сначала хочу сказать огромное спасибо вам за поздравления с праздником. Мы
5: не будем читать поздравления.
4: Да, да, да. У нас мало времени.
5: Огромное спасибо.
4: Мы, может, даже если вдруг мы даже не отметили вам сердечком, вы знаете, что мы все равно его прочитали.
5: Да, мы всех любим.
4: И все взаимно. К сообщениям. Галина пишет: с праздником, дорогие ведущие. Я из того поколения, фоном жизни которого было радио. Оно в доме или квартире, громче или тише, но говорило всегда. Но я вспоминаю маленький приемничек «Вега». Учась в классе 8 или 9, увидела его в магазине и попросила родителей купить. Он стоил 28 рублей. Вроде немного, но в те времена и немало. Папа сказал, что съездит, посмотрит на него и подумает. И я дня 3-4 встречала папу с работы с вопросом: «Ты посмотрел? Ты подумал?» Сейчас я знаю, что родители между собой все обсуждали, но тогда нам, детям, внушалось, что все решает именно папа. И вот, наконец, в один из вечеров он пришел с работы с вожделенной коробочкой. Радости не было предела. Наверное, дети так чувствуют себя, когда им дарят щенка или котенка. Я с этим маленьким синим приемником на батарейках со шнурком, чтобы можно было носить на руке, и ела, и учила уроки, и читала, и засыпала. Находила польские радиостанции и танцевала под иностранные песни. На обычном радио их передавали мало. Мыла посуду, гладила одежду. В общем, он стал моим товарищем во всех делах. Но время идет, более современная техника вытесняет таких динозавриков, как моя «Вега». Брат служил в ГСВГ, это группа советских войск Германии, привез мощный, красивый музыкальный центр, который, конечно, лучше и качественней, ловил разные радиостанции, но что интересно, как он выглядел, не помню, а вот свою маленькую «Вегу» во всех деталях. И еще расскажу маленькую историю про радио из жизни моей мамы. В их деревне электричество появилось только в 60-е годы, и, соответственно, радиоточки тоже. И вот в один из домов провели радио, включили, а оттуда голос диктора: «Передаем последние новости». На что хозяйка с возмущением: «Как последние? Только включили и уже последние? То зачем мне это радио?» Пришлось мастеру объяснять, что к чему. Всех еще раз с праздником, звонких голосов вам, интересных тем и огромного количества радиослушателей. Спасибо
5: большое. Спасибо, Галина.
4: Как последний? А где?
5: Вот последний, мне девушка вся: последнее известие, надо идти смотреть. Последнее известие, обязательно. Есть что вспомнить. Уина пишет: легенды, доброе утро, с праздником. А я в 6 лет под радио просыпалась с гимном в 6 утра и стояла на вытяжку, пока исполняют. В школе сказали: под гимн всегда надо стоять.
4: Вот,
5: вы были не одиноки.
4: Молодец, да, да, да.
5: А у Нины свои воспоминания. Пишет: дорогая Ирина и Михаил, я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Здоровья, счастья и всех земных благ я вам желаю. Да без вашей передачи я не представляю своей жизни. Я вам очень благодарна. Этот праздник дорог и для меня. Моя старшая сестра в далекие 60-е с 9 по 11 класс работала диктором районного радио. Меня первое время очень удивляло то, что она вместе со мной и младшим братом собирается в школу, а по радио слышим: «Увага, увага, говорить любань, слухайте черговый номер радиогазеты». Брат в недоумении смотрел на сестру и спрашивал: «А как это так? Ты здесь и в радио?» И главное, слышим в конце передачи: передачу вели Валентина, Ремис и Виктор, а фамилию его уже точно не помню. Для нас это было такое чудо, как как она влазит в это радио. Потом она нам рассказала, как идет запись передачи. Еще раз всех вас с праздником. Мы были еще маленькими, но у нас радио никогда не выключалось. И как по сей день. Еще муж настроил приемник на вашу волну. Я вас слушаю постоянно. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Вы приносите людям счастье и радость. Спасибо вам, Нина, спасибо большое. За то, что нашли время, рассказали, все описали. Я представляю, это Простоквашино. О, вашу маму и там, и тут показывают. До сих пор люди так шутят иногда, когда там у нас что-то в записи, и нас встречают там в коридорах, когда приходят за подарками.
4: Хорошо. Игорь, а вот Игорь и свою собственную радиостанцию сделал. И, кстати, были такие истории и у нас тоже. Вот что пишет. Я думаю, что так мало кто догадался сделать в то советское время. Ничего подобного. Были у нас такие мастера. У каждого в доме была радиоточка в СССР, и по ней вещало радио с 6 до 24.00. У меня был в детстве бобинный магнитофон «Сатурн 201», а также записи «Смоуки», «Бонни М», «Абба» и так далее. Я решил собрать небольшой усилитель к магнитофону на лампах. Выходное напряжение было порядка 40 вольт, для тех, кто понимает, а в радиорозетке около 30 вольт. Я подключил магнитофон к усилителю, а провода усилителя напрямую в радиорозетку и включил записи на магнитофоне. Потом соседи через родителей рассказывали, что по всему дому вместо радио 2 часа звучала вражеская музыка. Наверное, на станции что-то перепутали. В общем, веселился периодически. Но знакомство с зарубежной классикой я производил среди слушателей. С праздником!
5: А
4: спасибо,
5: то, конечно. Игорь.
4: И ваш такой полупрофессиональный праздник получается. Спасибо.
5: Да главное, что есть что вспомнить. Это здорово. Тамара пишет: доброе утро, уважаемая Ирина Михайлова. Во-первых, с праздником вас. Желаю вам дальнейшего процветания, чтобы ваша работа доставляла удовольствие и вам, и всем радиослушателям. Я очень взрослый человек и помню из своего раннего детства, это годика 3, черный круглый репродуктор. Потом начали появляться более современные приемники спидола рижского завода ВЭФ, а затем магнитола Ригонда. Кстати, до сих пор она функционирует и стоит на нашей даче. И вот, наконец-то, в 1985 году появляется верх совершенства магнитола Радиола Саньо Япония. До сих пор работает без единого ремонта. До сих пор 41 год без единого ремонта. Вот это раньше так все делалось.
4: А что,
5: это
4: я
5: правда
4: на японской машине, которая почти столько лет езжу.
5: Вот. Настроена уже несколько лет на вашу волну и работает практически круглосуточно. Муж грозится выбросить приемник, говорит, морально устарел. А я говорю, не смей. Пока работает, пусть стоит. И фотографию прислала я на вашей стороне. Тамара, такие вещи не надо выбрасывать.
4: На дороге не валяются.
5: Вот именно.
4: Да. Спасибо большое. Татьяна пишет: с добрым утречком. Поздравляю всю команду «Легенд» с праздником, процветания, успехов. Спасибо. Вы классная радиоволна. А вот именно такое радио «Беларусь» стоит у моего отца на балконе. И фотографию прислала. Так, это, ну, это похоже на радиолу, но не буду вдаваться в подробности. Значит, у моего отца на балконе как раритет. Это оно играло в 60-е и 70-е у нас. Это по нему я впервые услышала замечательную песню песняров «Беловежская пуща». Я себя без радио не представляю. Легенды поют у меня почти круглосуточно, мы знаем. Я ухожу на работу, оставляю для своего кеннера Ричи. Он звонко поет под все композиции. Надо его к нам сюда, в эфир его. Ричи вас привозите.
5: Не надо, кто ж такое добро отдаст. Спасибо, друзья, что с нами. Еще поговорим об этом, надо послушать музыку. Ну и все-таки праздник. Не праздник, а экзамен-то никто не отменял. Будем вместе тянуть
4: билет. Никто не отменял, конечно. Да. И, кстати, рекомендую дозваниваться сегодня на экзамен в том числе.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ. Акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
6: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
7: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. End Alliance специализируется на станках и оборудовании, знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. End Alliance. Доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт endalliance.com. Звоните 25 767 31 75.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
9: Суперакция от «Казан-караван». Чугунные казаны, фирменные мангалы, коптильни, узбекская посуда. Все от 60 рублей. Отличный подарок на любой случай. Доставка по всей республике. Заходи к нам на сайт kazankaravan.by и сделай свой выбор.
10: Звукомания в руки вверх бая. Это не просто викторина, а музыкальное шоу для ностальгирующих по 90-м и нулевым. Это командная игра, где каждый из вас получит невероятные эмоции и подарки. Не пропустите этот вечер хорошего настроения. Запись команд по телефону плюс 375 33 303 00 33. Звукомания. Ждем вас.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269 5005.
1: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».
11: Ну вот уж я не сомневаюсь, что набор косметики «Модум» точно получит наш студент или студентка, который дозвонится по телефону 257-8888, код Минска 017. Ну и легендарный диплом, в общем-то, он такой горяченький, лежит, подписанный. Звоните, звоните, попытайте удачи, и я уверен, что у вас все получится. Я жду.

0: той ноги утра. Партнер программы – компания «Модум».
1: Мама, а можно делиться секретами?
2: Нужно, особенно если твой секрет – кариеса нет. Детская зубная паста «Кариеса нет» с аминофторидом. Открой секрет крепкой эмали и веселой улыбки.
1: Привет-привет! Кариеса нет!
2: Кариеса нет – секрет, которым стоит делиться.
3: Тяни билет.
4: Александр, здравствуйте, доброе утро.
5: Доброе утро, Михаил и Ирина.
4: Вы один наших самых прилежных учеников. Вы по праву заслужили сегодня такую возможность сдать еще раз экзамен и получить какой-то там очередной по счету диплом. Они у вас есть?
6: Два.
4: Два. Два. Это, по-моему, у вас они на холодильниках висят, да?
5: Да, на... у меня за стеклом, за книжным шкафом на стекле. Шкаф на стекле.
4: А, все ясно. За стеклом.
6: Приятно.
4: На книжном шкафу.
6: Приятно.
4: Да, хорошо. Ну что же, давайте я все-таки напомню правила нашего экзамена. Вдруг кто из слушателей не знает, в чем суть его. У вас будет одна минута. За минуту необходимо ответить на 5 простых вопросов, получить в подарок набор косметики «Модум». Если на 10 вопросов отвечаете, то и легендарный диплом, в вашем случае уже третий, поедет к вам. Всего вопросов 13. Если затрудняетесь в каком-то ответе, просите перейти к следующему вопросу. У вас таких возможностей будет 3. Ну что, давайте сдадим экзамен, и, может быть, вы нам что-нибудь расскажете. Хорошо?
5: Да? С удовольствием.
4: Готовы, да? А я не зря рекомендовала сегодня всем дозваниваться. Ну что, тогда и поехали. Миллиард умножить на 7.
5: 7 миллиардов.
4: Да. Как будет по-английски «прекрасная девушка»?
5: Beautiful girl.
4: Да, закончите пословицу. Одна голова хорошо?
5: А две лучше.
4: Да, в слове «лучше» после «че» мягкий знак есть?
5: «Ше» нету.
4: Нету. Столица Индии?
5: Дели.
4: Да. Сколько атомов кислорода в молекуле кислорода?
5: Два.
4: Два, да. Ведущие новостей на радио «Легенды ФМ».
5: Ирина и Михаил.
4: Новостей.
6: Дальше.
5: Дальше.
4: Поехали. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника какая? Двух острых. Оставшихся. Да.
5: Острых углов прямоугольного 90...
4: Да, как будет по-белорусски? Хватит, Федосыч, достаточно.
5: Нехай хватит, уже хватит, достаточно.
4: Да,
5: да,
4: частота радио «Легенда ФМ» в Минске.
5: 94,2.
4: А, 10 в кубе сколько будет?
5: 92,4.
4: Сколько 10 в 10 в кубе? Да.
5: 10 в кубе 1000.
4: 1000. Так, ну что же.
6: Завалил, ты что-то вот уже ведущий навалил. Он бы правильно сказал, Ириной достаточно.
4: Хорошо.
6: И Федос чего упомянул. Ты тоже
4: назван. Я для себя определил, если Ирина будет названа.
6: Мы засчитываем. Саша Латынин,
4: конечно. Саша Латынин, конечно, конечно. Хорошо, но 94,1. Ну ладно, то, что вы все-таки не в самом Минске находитесь.
6: Вот именно, там уже 94,2.
4: Вы знаете что, на 94,2 тоже ловит. Ну плохо, с помехами.
5: 94,2, сейчас включу точно, 94,2, да.
6: Ну, видишь, вот оно вообще официально 94,1, но плюс-минус это всегда.
4: Хорошо.
6: Это тоже засчитывается.

0: Достовкова.
1: Ладно.
2: У нас в школе была только белорусская литература. Видите, в чем дело? Языка у нас не было, вот была белорусская литература, поэтому я так с языком.
1: Поэтому вот так. Я понял.
2: И польский понимаю все, и украинский с удовольствием все это дело, потому что мать у меня с Украины. Но языка вот у меня поэтому проблем такие, вот эти нюансы есть.
3: Защита.
1: Еще раз говорю, мы не будем считать, да. Вы прекрасно сдали экзамен, модум ваш, диплом ваш третий.
3: Вот так.
2: Ура!
1: Все. Да, праздник, как минимум, у нас сегодня. Хорошо. Да, слушайте, спасибо большое. И вас также. Вы что-то писали нам, да?
3: Да, расскажите лучше нам.
1: Расскажите эту историю про радио.
2: У меня дома всегда висела в частном доме, такая черная радиоприемничек, по которому постоянно утром гимн шел в СССР, в 6 утра он начинался и заканчивался тоже гимном, по-моему.
1: Радиоточка.
2: Да, радиоточка черная, она так у родителей осталась, там, в Выхове, Могилевской области.
1: Ага, вот знаю.
2: Я вообще-то любитель был. А когда было популярно, это был 1974 год, радиоприемники, все ходили с радиоприемниками, слушали радио, там, музыку иностранную, вот Польша, радио Люксембург ловила еще. А потом, различные бывают. Можно было очень интересную музыку поймать. И вот надо было купить хороший радиоприемник. ВЭФ тогда был, ВЭФ и Океан. Ну, а денег родители не давали после 7 класса. Это вообще, седьмой класс, родители давали денег. Ты сам заработал. Я развел кроликов стадо. Начал с одного в марте. И дошло это стадо у меня до 170 человек. Они жили в курятнике, у меня жили в хлеву, где эти самые свиньи жили, у меня везде. Они, короче, я за ними целыми днями снимал.
3: Родители не пожалели, что денег и не давали?
2: Нет. Наоборот, я целыми днями был занят с ними, вычистить клетки, все за ними, руками там с ними разговаривал. Это вообще, это животное для меня, это все.
1: Ну, теперь я понимаю.
2: Я мух не убиваю, я мух то в кулаки выбрасываю, я муха не убиваю.
1: Только шершни...
2: Да, заработал порядка 170-180 рублей. Ёлки, и я купил радиоприемник ВЭФ, по-моему, 212 или 204, он у меня из головы вылетел.
3: За 96 рублей, да?
2: Да, 96 рублей, я как сейчас помню. Еще осталось деньги, и родители добавили, и костюм шили к выпускному за 8 классов. А потом у меня были радиоприемники раньше, и «Салют», и «Ленинград», потом и «Вега», и... Прочее. Сейчас я слушаю, у меня вот по Филипсу. Филипс слушается, и два Филипса. Одна жена слушает, а второй это у меня. И у меня музыка играет постоянно. То есть ваше радио с 22-го года, я вас слушаю, у меня в машине постоянно. Я телевизор смотрю редко. Первый канал, первый новостной, недавно вышел год.
3: Да, первый национальный.
1: Да.
2: А в основном у меня все радио. И ваши легенды, FM. Легенды я вот с удовольствием слушаю все. Мы всегда успеваем ответить, написать, но все постоянно в курсе всех ваших новостей.
1: Спасибо вам большое.
3: Курс событий. Спасибо огромное.
1: Я знаете, вы когда про кроликов рассказывали, вы говорите, до 170 человек довел, Да, я думаю, как это так? А потом, когда рассказали, что вы с ними и разговаривали. И
3: да, вот, это же друзья.
1: Конечно, все понятно. Хорошо.
2: Я даже помню, кролик такой серый был, шиншилла. У него одно ухо не стояло, и звали его Василий. Он у меня вообще в клетке не сидел, а просто бегал по всему огороду. Он никуда не уходил. Одно ухо не стоячее, значит, лежит такое ухо, падает на глаза, а второе стоит. И вот он такой интересный был. До сих пор он вспоминает, конечно, все это...
1: Ой, спасибо. Слушайте, ой, какой вы большой молодец. Вот что значит, да, вот мальчишеская мечта, да, и на какие способен...
3: Подвиги,
1: да,
3: способные.
1: Мальчишка, вместо того, чтобы бегать в футбол, гонять там с другими, вот, для того, чтобы мечта осуществилась.
3: Бизнесом стал заниматься.
1: Трудились, да.
2: У меня отец мной особо не занимался. Он говорит, Саша, не будешь работать головой, будешь работать руками. Вот я работал и на мебельной фабрике после 8-го, и на РБУ после 9-го класса замешивал. Поэтому, так сказать, попробовал всего.
1: Ну, я уверен, что вы прекрасно и руками, и головой работаете. И дай бог вам здоровья, чтобы у вас все получалось. К чему бы вы своими руками не прикасались, о чем бы вы не думали своей светлой головой.
2: Спасибо, Ирина, вас праздничком.
3: Спасибо, Алена.
2: Я готова от благодарности. Гребцову, пожалуйста, передайте, что пускай премию даст вам к празднику.
1: Нам не надо передавать. Вот сейчас он услышал сейчас. И все.
3: Спасибо огромное.
1: Спасибо.
3: Привет вашей группе поддержки Мэри. Порадуйте ее вашими успехами. Хорошего денечка.
2: Да, я сейчас скажу. Спасибо.
3: Всего доброго. До свидания.
1: До свидания. Пока.
2: Я на связи.

0: Я слушаю вас.
1: Спасибо, пока, пока, пока.
2: Слушайте нас все, друзья, потому что очень скоро Михаил Федосович назовет новые буквы сегодняшнего дня в рубрике «Домашнее задание пятидневка». Завтра будем подводить итоги и кому-то из вас дарить сертификат на 100 рублей в магазин «Рыбы и морепродукты» в четверг, рыбный день.
3: Легенды ФМ. Реклама.
4: Иван Антонович, совет ваш нужен.
5: Да, милок, слушаю тебя.
4: Я машинку другую себе взял. И вот чтобы она не гнила, решил днище салом обработать. Как думаете, поможет?
5: Салом, говоришь? Ха, можно и салом, можно и мясом, и на бутерброд тоже можно. Только машинке твоей это не поможет. Коррозия, дружок, сложный химический процесс. Против мокрого песка с солью зимой это не спасет.
4: Так что же делать-то?
5: Тебе, милок, на Динитрол нужно. К профессионалам они помогут. А то сам. Мало мяса, фантазер. Пиши-ка вот лучше телефончик. 29-960-52-52. Записал? 960-52-52. Это у нас в Желобине.
3: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-50-05.
2: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: той ноги утро. Домашнее задание. Пятидневка.
1: Итак, друзья, домашнее задание. Классическая пятидневка. Полноценная рабочая неделя. Сегодня прозвучат буквы четверга. Завтра уже розыгрыш. Завтра кто-то из вас получит сертификат аж на 100 рублей в розничный магазин рыбы и морепродуктов. Четверг, рыбный день.
2: Вчерашние буквы пока еще в Инстаграме сторис, сегодняшние, да, после 10 утра появятся.
1: Да, в Инстаграме, а в эфире они появляются вот прямо сейчас. Первая буква Е, Елена, вторая буква Р, Роман, третья буква С, Цапля, четвертая буква С, Сергей, пятая буква Д, Дмитрий и шестая буква Е, Евгений. Повторю еще раз, Е, Елена, Р, Роман, С, Цапля, С, Сергей, Д, Дмитрий, Е, Евгений. Послушаем «Восток» и подведем итоги нашего сегодняшнего утра.

0: Партнер программы «Соляная пещера Снег».
1: Частые простуды, аллергия, усталость. Организму нужна поддержка. «Соляная пещера Снег» – это мягкая и естественная профилактика. Чистый солевой воздух помогает укрепить иммунитет, облегчить дыхание, снизить проявление аллергии и восстановить внутреннее равновесие. Здоровье без таблеток для детей и взрослых. Всего один сеанс, и вы чувствуете изменения в лучшую сторону. Улица Леонида Беды, 45. «Соляная пещера Снег». Дышите свободно, живите спокойно.
2: С той ноги утро.
3: Всем, друзья, аплодисменты. День радио, телевидения и связи мы сегодня отмечаем. Но мы, конечно же, ближе к радио. Мы максимально близко к нему, так скажем. Да, еще раз огромное спасибо вам за ваше поздравление, за ваше пожелание.
4: Какое радио без слушателей. Поэтому да, сегодня взаимно. У нас с вами общий праздник. И спасибо за вашу любовь, за ваше время, которое вы находите каждое утро, чтобы обменяться и приветами, и поделиться какими-то воспоминаниями. Это все очень ценно, это очень все тепло и очень нам дорого. И спасибо за вашу любовь, она правда очень взаимна.
3: Да, так и есть. Есть еще у нас несколько сообщений. Мы сегодня вспоминали те самые приемнички. Да, истории, связанные с ними. Переходим к сообщениям.
4: Мария
3: да.
4: пишет: доброе утро, с прекрасным праздником, с днем радио. Очень люблю вас слушать. Мы с подружкой в детстве делали радио с коробочки пустой спичек. Эти коробочки соединяли ниткой,
3: ниточкой, да.
4: и расходились по своим дворам. Она была моя соседка в деревне. Ну что, натягивали нитку и говорили в коробочку. И что-то ж мы там слышали.
3: Слышали, конечно, слышали все буквально. Спасибо вам большое.
4: Ручная работа.
3: Мы тоже так делали, напомнили, да. Марина пишет: с праздником вас, по теме дня. С самого раннего детства радиоточка присутствовала в моей жизни. Радиоточка, которая висела на стене на кухне, работала круглые сутки. Начиналось вещание в 6 утра, заканчивалось в 12 ночи. Вся жизнь была построена согласно программам радиоточки. Если начались сельские новости, пора отцу на работу. Пионерская зорька, пора выходить в школу. В жаркий полдень мама придет на обед. И так далее. Когда папа заболел, радиоточка переместилась в комнату. Любовь к радио передалась и мне. А благодаря вашей волне эфир сопровождает любую работу по дому. В наушниках не слушаю, не тот эффект. Все домашние в курсе последних новостей. Так что спасибо вам большое за то, что делаете день ярче и веселее. Спасибо вам.
4: Василий пишет: доброе утро, с праздником вас, легенды. Мне когда-то мама дала деньги на покупку костюма на 1 сентября. А я так хотела радиоприемник, что не смог купить костюм. И купил шпиголу. Так боялся получить от мамы нагоняй, но все обошлось. И приемник есть до сих пор. Мама уже нет, а какая память. Спасибо, с праздником вас, легенды. Спасибо вам.
3: Взаимно. Друзья, все, мы вроде бы никого не упустили. Мы надеемся на это. Если вдруг так получилось, то извините, пожалуйста, потому что очень много сообщений. Подводим итоги. Ну, мы совещались, и, в общем-то, да.
4: Да, все истории классные.
3: Да. Все истории действительно классные, интересные, трогательные. Мы все-таки сегодня решили присудить звание героини дня Елене, которая нам прислала следующую историю. С праздником поздравляет нас Елена. Почему? Так, с праздником вас, люди, сидящие в радио. Вот как начинается сообщение. Почему так? Расскажу историю из детства. Мой брат старше меня на 10 лет. С детства был любознательным мальчиком, потом и стал инженером, и был, конечно же, у нас приемник. Это 60-е годы, обычное радио, которое висело тогда у всех на стене. Пока мама была с отцом на работе, он это радио снял и разобрал. Ну, очень хотелось ему посмотреть, что же там внутри, кто это все говорит, поет. Когда мама пришла с работы и увидела эту картину, мой брат Виктор сидел и пытался собрать радио обратно, но у него это не совсем получалось. А мама говорит: «Что ж ты, сынок, наделал? Выпустил всех людей, кто был в радио». А он говорит: «Мамочка, да ни одного не было». Вот такая история про вас, дорогие люди, живущие в радио. Здоровья вам, добра, мира, благополучия. Спасибо за ваши радостные голоса каждое утро. Никого не было, да. А мы вот с тетей Ирой здесь на месте. И говорим вам спасибо вам, Елена, за ваше сообщение. Вы героиня дня. Подарок ваш.
4: Вы ищете компанию, сертификат на посещение соляной пещеры «Снег» на две персоны рассчитан. Потому, где как что забрать, мы сообщим. Место суперегрева с номер 21. С чем мы вас и поздравляем, друзья. Прощаемся ненадолго. Завтра с 7 до 10. Вместе будем проводить 8 мая, готовиться к 9-му. Ну а сегодня с 13 до 15 жду вас в гости в программу приветов и поздравлений. Всем легкого четверга, спасибо за компанию.
3: Пока. А я вот думаю, а что делать сегодня или до завтра подождать?
4: Что?
3: Ну вообще.
4: Тогда давайте тут работать.
3: Нет, я не про работу. Всем хорошего дня, до завтра, пока.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Партнер на вес золота – это тот, кому можно доверять. Но как быстро понять, с кем вы имеете дело? Сервис «Статус Про» объединяет десятки официальных источников в одном отчете, который формируется за одну минуту. Выявление рисков до подписания договора. Судебные дела, долги, руководители, финансовая отчетность и динамика выручки. Принятие решений – больше не интуиция, а точный расчет. Быстрая проверка контрагентов, надежность начинается с информации. Подробнее на сайте statuspro.by.
2: 24 мая в Prime Hall пройдет женский форум. Масштабное событие, объединяющее бизнес и баланс в жизни. На одной сцене Марк Бартон, Юлия Трус, Даня Волк и другие эксперты с сотнями тысяч последователей. Вас ждет полное погружение, интерактивные зоны, масштабный нетворкинг и энергия тысячи женщин, готовых созидать. 24 мая. Минск. Prime Hall. Станьте частью мощного комьюнити года. Хотите на женский форум? Билеты уже в продаже. Пишите в Instagram woman.forum.by. Спешите, места ограничены.
3: Ждем вас в нашем бильярдном клубе «Олимп». Место для отдыха, соревнований и веселья. Заходите и сделайте каждый удар решающим. Бильярдный клуб находится по адресу проспект Независимости 51, станция метро Площадь Якуба Колоса. Большой выбор столов позволит вам насладиться игрой как в русский бильярд, так и в пул. Подробности на сайте и Instagram olympiyskiy.by.
4: Журнал «Сметное дело». Ваша навигация в мире строительных смет, договоров и ценообразования. Реальные кейсы, свежие нормы, ответы от экспертов. Подпишитесь и работайте уверенно.
0: Рекламная служба «Радио Легенда FM». Телефон в Минске 269-5005.

Крыле вдохновения. Для встреч с друзьями. Для праздника. Легенды FM.

0: Легенды ФМ. В Минске 10 часов утра.
1: Новости на радио Легенды ФМ.
2: В эфире радио Легенды ФМ новости. Меня зовут Ирина Лойко. Доброе утро. Глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко поздравил Дворец спорта с 60-летием со дня основания, об этом сообщает пресс-служба НОК. Сегодня это актуальная площадка для крупных спортивно-массовых событий, а также прекрасная платформа для культурно-патриотического воспитания и проведения общественно значимых мероприятий на самом высоком уровне. Там тренируются и проходят подготовку атлеты, организуют спортивные соревнования и турниры, проводятся концерты и выставки, говорится в поздравлении. Президент НОК выразил благодарность коллективу за многолетнее плодотворное сотрудничество и преданность делу, а также пожелал организации дальнейшего процветания, стабильного развития и реализации новых масштабных проектов. По последним данным МВД, за минувшие сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Было зарегистрировано 35 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, заблокировано 19 поддельных сайтов, а также 27 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Приостановлены расходные операции по 61 счету. Правоохранители задержали двух курьеров. В лидерах по обману у нас покупка товаров на интернет-площадках. Затем идут Фишинг – это телефонное мошенничество от имени должностных лиц, торговля на финансовых биржах и фишинг. МВД напоминает, в предложении быстрого и легкого заработка или покупки товаров по сниженным ценам в интернете часто связаны с риском потери денег. Отопительный сезон в Беларуси поставил рекорд в 2025-2026 годах. Как рассказал министр энергетики Денис Мороз в эфире Первого информационного, длиннее предыдущего этот сезон был, причем значительно. Батареи пришлось греть 220 суток, в прошлом году только 205. Кроме того, наблюдали затяжной период очень низких температур. В результате был побит рекорд потребления пиковой нагрузки электрической энергии по энергосистеме. Всего на отопление ушло 7300 мегаватт. Такая внушительная цифра получилась из-за сильных морозов и прогрева батарей. Иногда их раскаливали слишком сильно, и по этой причине произошла самая масштабная авария сезона – прорыв магистрального трубопровода в Минске. После этого нагрузку на теплосети оптимизировали. Несмотря на этот случай, в целом аварии в этом сезоне произошло намного меньше, чем в прошлом – 1700 против 2400. Поезда временно не смогут доехать до Слуцка. С 12 по 13 мая из-за ремонта железнодорожного моста меняется движение составов Барановичи-Слуцк. В эти дни они будут ходить только до станции Клецк. 12 мая поезд отправится из Барановичей-Полесских в 7.40 и приводит в Клецк в 8.38. Другой состав поедет обратно из Клецка в 18.55, а третий поезд в 20.27 также до Клецка. 13 мая график сохранится с теми же ограничениями. Четыре рейса будут выполняться только между Барановичей и Клецком. Поезда до Слуцка и обратно на этих рейсах временно отменены. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси переменная облачность, осадки во всех городах вещания радио Легенды ФМ, кроме Гомеля, Пинска, Жлобина и Солигорска. В Молодечно плюс 18, в Лиде 21 градус тепла, в Витебске плюс 25, в Минске, Гомеле, Солигорске, Пинске и Жлобине до плюс 27, а в Гомеле до плюс 30. Сейчас в Беларуси 10.04. Следующий выпуск новостей слушайте в 11 часов, а далее в эфире. Хорошая музыка.

0: FM. Здоровым быть легко. Для детей старше 16 лет.
1: Партнер программы – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Это лекарство только в той аптеке, а это в дальней, а этого нет. Что делать?
3: Зайди на сайт или в приложение «Аптека.бай». Найди там лекарства, закажи онлайн и забирай в удобной тебе аптеке.
4: «Аптека.бай» – удобный сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня я, Елена Божидай, отвечаю на ваши волнующие вопросы.
6: Как обычному человеку, у которого нет серьезных проблем со здоровьем, улучшить свое питание?
5: Питайтесь в одно и то же время. Завтракайте в первые полтора часа после пробуждения. Закрывайте дверь на кухню за 3 часа до сна. Приходя в магазин, следите за тем, чтобы большая часть вашей продуктовой корзины была без состава, то есть натуральные продукты. Предпочитайте такие способы приготовления, как запекание, варка, варка на пару, тушение. Не покупайте домой сладости и тем более не выкладывайте их на видное место. Добавляйте некрахмалистые овощи в каждый прием пищи. Обязательно готовьте субпродукты и рыбу. Заправляйте салаты качественными маслами прямого отжима. Добавляйте туда семена и зелень.
6: Личная рекомендация.
5: Пейте больше чистой воды и меньше сладких напитков. Ваш проводник к здоровью Елена Божидай. Берегите себя.
0: Здоровым быть легко.
7: Вы слушаете радио «Легенды ФМ».
8: Легенды ФМ.

0: Легенды ФМ. Реклама. Главные инженеры, начальники строительных отделов, юристы, внимание! 20 и 21 мая в Минске состоится юбилейный 5-й Белорусский форум «Строительная деятельность и право». Организатор – журнал «Строительная деятельность и право» и портал uvs.by. Вы узнаете, как новые правила закупок повлияют на процедуры при строительстве объектов, как сохранить баланс интересов при выявлении некачественных работ, какие работы считаются дополнительными, как их согласовывать и оформить, и много другое. Регистрируйтесь на сайте profint.by.
1: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. End Alliance специализируется на станках и оборудовании, знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. End Alliance. Доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт endalliance.com. Звоните 25 767 31 75.
0: Не дай своей машине состариться. Авто Сити СТО – полная перезагрузка автомобиля. Кузов, салон, ремонт или перевозка. Тяжко. Индивидуальные чехлы, бронепленка, тонировка, слесарный ремонт и ТО под ключ. Минск, Грушевская, 22. Сайт Alarty.by.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.by.
4: Сергей, привет. Готовлю договор с новой компанией. Вроде все в порядке, но что-то интуиция подсказывает.
5: Привет. Так ты их статус ПРО проверь. Я без него ни один контракт не подписываю. Сразу видишь всю подноготную. Кто владелец? Были ли суды? Нет ли долгов перед бюджетом? Минута и спишь спокойно.
1: Статус ПРО. Ваш надежный помощник в проверке бизнес-партнеров. Статус ПРО. Проверка контрагентов в один клик. Зайдите на statuspro.by или просто ищите в интернете «Статус ПРО».
6: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгина Макс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгина Макс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм».
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269 50 05.

для встреч с друзьями, для праздника, для вдохновения. Легенды FM.

0: Реклама. Ресторан «Чумацкий шлях» в центре Минска. 20 лет радуем белорусско-украинской кухней. Попробуй борщ со сметаной и пампушками, вареники, дерёны и авторские блюда от шеф-повара Александра Зайцева. Окунись в атмосферу традиций, уюта и незабываемых ощущений. Мясникова, 34. «Чумацкий шлях». По-домашнему. Вкусно.
1: Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ. Акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
2: Так, поливай цветы 3 раза в неделю. Ключ на охрану. Отчетности и налоговые нюансы смотри в «Бизнес-инфо». А будут вопросы, задавай экспертам сообщества.
3: А если снова что-то срочное?
2: Открываешь платформу, там все по полочкам. Все. Не скачай.
0: «Бизнес-инфо» – правовая платформа, с которой даже главный бухгалтер может спокойно уйти в отпуск и спокойно вернуться. Книжный магазин «Эксмо АСТ» – это 1000 изданий на любой вкус и возраст. Открывайте новое, перечитывайте любимое и пополняйте домашнюю библиотеку. Проспект Жукова, 44, торговый центр «Аутлетта», 2-й этаж. Профессиональное событие бьюти-индустрии. 18 мая в Минске масштабный HR-форум 3.0. Выйди на новый уровень дохода и мастерства. Программа и билеты уже на сайте hrforum.by. Вводи промокод форум и забирай скидку 10% на VIP-пакет. Торопись, количество VIP-мест строго ограничено.
4: У вас есть всего несколько дней на выставке, чтобы заявить о себе. Компания «Лигатура» поможет привлечь внимание к вашему стенду. Раздаточная продукция, мерч и подарки партнерам с вашим логотипом. Не оставляйте подготовку на последний момент. Приезжайте в наш шоурум на Амураторской 4Б или заходите на сайт «Лигатура.бай».
5: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
6: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: Радио «Легенды ФМ». «Легенды ФМ». В Минске 11 часов утра.
1: Новости на радио «Легенды ФМ».
2: В эфире радио «Легенды ФМ» новости. Меня зовут Ирина Лойко. Здравствуйте. В Беларуси ждут большой трансграничный пожар, он надвигается с территории Украины. Как сообщает телеграм-канал Минлесхоза, в зоне риска находится лесной фонд Милошевичского лесхоза. На вечер 6 мая до Беларуси оставалось всего 2 километра. Уже очевидно, что в ближайшую ночь работникам лесного хозяйства Гомельщины придется провести на усиленном дежурстве, заявили в ведомстве. В команду по спасению леса вошло более 80 человек, в том числе из Норавлянского, Мозырьского, Ельского, Житковичского и Калинковичского лесхозов. Также на границе с Украиной сейчас дежурит более 15 единиц техники. Среди них есть и пожарные машины. В эту субботу в Минске будет временно ограничено движение в центре города. Как сообщили в УГАИ УВД Мингорсполкома, в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, с 7 утра до 8 вечера будет ограничено движение всех транспортных средств по бульвару Мулявина на участке от проспекта Независимости до улицы Золотая Горка. Также по улице Золотая Горка на участке от Четной до Нечетной стороны бульвара Мулявина и по Мулявина на участке от Золотой Горки до проспекта Независимости. Остановка и стоянка автомобилей в этом месте будет запрещена, и госавтоинспекция просит учитывать эту информацию. Кстати, в столице госавтоинспекция сейчас тестирует систему СКАТ для контроля скорости самокатчиков. Как напомнил начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Роченков, с 1 сентября прошлого года для них установили скорость 10 км в час в населенных пунктах, кроме велодорожек. Все из-за ДТП, только в столице в прошлом году было около 500 столкновений самокатчиков с пешеходами или велосипедистами, потому с 6 мая комплекс СКАТ фиксирует нарушение скорости и передает информацию на план сотрудников ГАИ для привлечения к ответственности. При первом нарушении предупреждение или профилактическая беседа, при повторном административная ответственность в полном объеме. Кстати, по его словам, изменения в правилах дорожного движения уже повлияли на ситуацию с аварийностью. С начала этого года ДТП с участием средств персональной мобильности у нас стало на 40% меньше, чем было год назад, а с участием велосипедистов уменьшилось более чем в 2 раза. Брест впервые с начала года показал рекордные результаты по сделкам с квартирами. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу. Если в апреле в Минске было зарегистрировано 1008 сделок, это ожидаемо ниже мартовского результата в 1076, сказались продолжительные праздничные и выходные дни, то главный сюрприз месяца – это город Брест – 184 сделки. Это максимум среди всех областных центров за месяц и лучший результат для города с начала года. В Могилеве после спокойного первого квартала – вернулись к трехзначным значениям, там 114 сделок, в Гродно минимум с начала года 172, Гомель и Витебск без сюрпризов, стабильные 170-182 сделки. К этому часу у меня вся информация, далее о погоде.
1: Погода на радио «Легенды ФМ».
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси переменная облачность, осадки во всех городах вещания радио «Легенда ФМ», кроме Гомеля, Пинска, Жлобина и Солигорска. Молодично плюс 18, в Лиде 21 градус тепла, в Витебске плюс 25, в Минске, Гомеле, Солигорске, Пинске и Жлобине до плюс 27, а в Гомеле до плюс 30. Сейчас в Беларуси 11.03, следующий выпуск новостей слушайте в 12 часов, а далее в эфире «Хорошая музыка».

0: Легенды FM. Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. End Alliance специализируется на станках и оборудовании. Знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. End Alliance. Доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт endalliance.com. Звоните 25 767 31 75.
8: Партнер на вес золота – это тот, кому можно доверять. Но как быстро понять, с кем вы имеете дело? Сервис Status Pro объединяет десятки официальных источников в одном отчете, который формируется за одну минуту. Выявление рисков до подписания договора. Судебные дела, долги, руководители, финансовая отчетность и динамика выручки. Принятие решений больше не интуиция, а точный расчет. Быстрая проверка контрагентов, надежность начинается с информации. Подробнее на сайте statuspro.by.

0: подробности Олимпийский бай и Инстаграм.
1: Рекламная служба Радио Легенда ФМ. Телефон в Минске 269 50 05. Легенда ФМ.

0: Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».
1: Говорят, у Лиды кончилась либидо.
2: Да ладно.
1: Говорят, у Светы в 40 мужа нету.
2: Ну и ладно.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Агропромышленная компания «Копполь Рапс» поздравляет вас с Днем Победы. Пусть всегда будет ясное и мирное небо над головой. Желаем здоровья, счастья и спокойствия в каждый дом. Пусть победа сопутствует в делах, а рядом будут только добрые и искренние люди. С праздником Великой Победы!
2: Садовую мебель покупают в King Style. Более 500 моделей садовых диванов и кресел, шезлонгов, батутов, качелей, комплектов садовой мебели по отличным ценам и с оплатой частями до 12 месяцев. Выбирайте на сайте King Style Buy или в шоуруме King Style в вашем городе.
1: Профессиональное событие бьюти-индустрии. 18 мая в Минске масштабный HR-форум 3.0. Выйди на новый уровень дохода и мастерства. Программа и билеты уже на сайте hrforum.by. Вводи промокод форум и забирай скидку 10% на VIP-пакет. Торопись, количество VIP-мест строго ограничено.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
3: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

94.1 FM. Радио «Легенда FM» представляет. Любимая музыка из легендарных фильмов. Оркестр Поля Мариа. Мелодия из кинофильма «Папаша».

0: радио «Легенды ФМ». «Легенды ФМ». В Минске полдень.
1: Новости на радио «Легенды ФМ».
2: В эфире радио «Легенды ФМ» новости. Меня зовут Ирина Лойко. Здравствуйте. Сегодня Александр Лукашенко в преддверии священного праздника Дня Победы вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер и обратился к ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности, передает Белта. «Вы нам очень нужны, потому что без вас нам будет сложно. Как бы то ни было, человеческая память такая, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой, а мы, сохранившие правду о той победе, сделали это прежде всего благодаря вам, пережившим трудные времена и рассказавшим нам, и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика, почему вы нам очень и очень нужны. Что касается ныне живущих в Беларуси, я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вас создали и воспитали нас. И спасибо вам за это», — сказал Александр Лукашенко. Нацбанк планирует в ближайшие месяцы рассмотреть вопрос снижения ставки рефинансирования. Об этом сообщил начальник Главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин, пишет агентство «Спутник». Он отметил, что в стране наблюдается позитивная динамика по инфляции. Это повышает вероятность того, что в ближайшие месяцы на рассмотрение правления будет выноситься вопрос о снижении ставки рефинансирования. Ближайшее заседание правления Нацбанка намечено на июнь. Что касается того, насколько она может снизиться, Мурин полагает, что говорить об этом преждевременно, но, скорее всего, будут рассматриваться варианты снижения на 25 базисных пунктов, возможно, на 50, сказал он. График движения поездов Минского метрополитена изменится в субботу 9 мая. Интервалы на московской и автозаводской линиях с 9 утра до 11 утра составят 5 минут с 11 до 24 – 4. На Зеленолужской ветке поезда с 9 до 11 будут ходить 7 минут, а с 11 до 24 – 6. Все это делается для удобства пассажиров. При этом из-за массовых мероприятий в День Победы возможно временное закрытие входа и выхода на станцию метро «Площадь Победы», а также на некоторых других станциях. Подземка также рекомендует пассажирам заранее покупать жетоны и проездные, так как 9 числа в метро ожидается большой поток людей. Проезд можно оплатить с помощью банковских карт, а также мобильного сервиса «Оплати». К новостям компании. Бытовая химия Fast Buy – чистота, которая работает на вас каждый день. Средства для стирки, уборки и ухода за домом эффективно, удобно и без лишних усилий. Ищите на полках магазинов вашего города и на маркетплейсах Wildberries, Озон и Yemol. В Беларуси подорожали билеты на поезда и электрички. Тарифы повысило Министерство антимонопольного регулирования и торговли, сообщает «Правобай». Так, тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в городских линиях выросли в среднем на 27%. Например, за билет в пределах одного тарифного пояса теперь можно будет заплатить на 54 копейки больше – 2 рубля 54 копейки. Стоимость билетов на региональных линиях зависит от расстояния, класса поезда. В среднем стоимость выросла на 11 копеек до 52 копеек за одну зону проезда и на рубль 10 до 5 рублей 20 копеек за 1 километр проезда. В межрегиональных линиях на поездах бизнес-класса стоимость увеличилась от 70 копеек до 23 рублей, то есть от 5 рублей 12 копеек до 168 белорусских в зависимости от расстояния, типа подвижного состава и вагона. К этому часу у меня все, а далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – строительная компания «Мопит». «Мопит» предлагает квартиры с рассрочкой от застройщика в поселке Солнечном Боровлянского сельсовета. Подробности на сайте mopit.by или по телефону А1-545-0242.
1: Погода на радио «Легенды ФМ».
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси переменная облачность, осадки во всех городах вещания радио «Легенда ФМ», кроме Гомеля, Пинска, Жлобина и Солигорска. Молодечно плюс 18, в Лиде 21 градус тепла, в Витебске плюс 25, в Минске, Гомеле, Солигорске, Пинске и Жлобине до плюс 27, а в Гомеле до плюс 30. Сейчас в Беларуси 12.04, следующий выпуск новостей слушайте в 13 часов, а далее в эфире «Хорошая музыка».

Ты придешь? Она спросила. Нет, я не приду. Как же так? Ведь мы с тобою строить дом хотим. Он в ответ сказал, построишь с кем-нибудь другим.

Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам, и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю как Золушку красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником.

думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю волшебником.

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Волшебником.

0: Легенды FM. Реклама. Профессиональное событие бьюти-индустрии. 18 мая в Минске масштабный HR-форум 3.0. Выйди на новый уровень дохода и мастерства. Программа и билеты уже на сайте hrforum.by. Вводи промокод форум и забирай скидку 10% на VIP-пакет. Торопись, количество VIP-мест строго ограничено. Не дай своей машине состариться. Авто-Сити СТО. Полная перезагрузка автомобиля. Кузов, салон, ремонт или перетяжка. Индивидуальные чехлы, бронепленка, тонировка, слесарный ремонт и ТО под ключ. Минск, Грушевская, 22. Сайт Alarty.by.
1: Это лекарство только в той аптеке, а это в дальней, а этого нет. Что делать?
2: Зайди на сайт или в приложение аптека.бай. Найди там лекарство, закажи онлайн и забирай в удобной тебе аптеке.
3: Аптека.бай. Удобный сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
0: Сайт «Сметное дело бай». Ваш партнер в мире смет и нормативов. Экспертная поддержка и актуальная база знаний. Начните сегодня.
4: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгина Макс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгина Макс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
6: Суперакция от Казан-Караван. Чугунные казаны, фирменные мангалы, коптильни, узбекская посуда – все от 60 рублей. Отличный подарок на любой случай. Доставка по всей республике. Заходи к нам на сайт kazankaravan.by и сделай свой выбор.
7: Более четверти века компания BrickMax создает футляры для очков для тех, кто ценит каждую деталь своего образа. Продукция торговой марки Brick – это широчайший выбор изделий ручной работы из качественной итальянской, натуральной и эко-кожи, а также создание моделей в вашем корпоративном стиле. Футляры бренда Brick. Важна каждая деталь. BrickMax.by.
8: Что для вас значит работа?
9: Когда просыпаешься утром с охотой?
10: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
11: Спасибо работе за дачу и зелень. Ремонт, коммуналка и новая мебель.
12: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
13: Следующий легендарный хит вам дарит книжный магазин «Эксмо АСТ». Книжный магазин «Эксмо АСТ» – это тысячи изданий на любой вкус и возраст. Открывайте новое, перечитывайте любимое и пополняйте домашнюю библиотеку. Проспект Жукова, 44, торговый центр «Аутлетта», второй этаж.

0: 32 копейки. 3 рубля 32 копейки за 1 евро. Курс покупки российского рубля 3 рубля 77 копеек. Лучшие курсы обмена валюты в банках РБ на сегодня. Курс покупки доллара 2 рубля 83 копейки. Продажа 2 рубля 84 копейки. Курс покупки евро 3 рубля 35 копеек. Продажа 3 рубля 36 копеек. Курс покупки российского рубля 3 рубля 73 копейки. Продажа 3 рубля 73 копейки. За актуальными курсами следите в 12:30 и 16:30 по будням.
1: Белорусские исполнители на легендах FM.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Иван Антонович, совет ваш нужен.
2: Да, милок, слушаю тебя.
1: Я машинку другую себе взял. И вот чтобы она не гнила, решил днище салом обработать. Как думаете, поможет?
2: Салом, говоришь? Ха, можно и салом, можно и мясом, и на бутерброд тоже можно. Только машинке твоей это не поможет. Коррозия, дружок, сложный химический процесс. Против мокрого песка с солью зимой это не спасет.
1: Так что же делать-то?
2: Тебе, милок, на Динитрол нужно. К профессионалам они помогут. А то сало, мясо, фантазер. Пиши-ка вот лучше телефончик. 29-960-52-52. Записал? 960-52-52. Это у нас в Желобине.
0: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005. «Радио Легенды ФМ».
3: Ты полюбишь меня.

ты полюбишь меня. Пусть потом удивятся люди. Ты полюбишь меня. Ты полюбишь меня. Все равно ты меня полюбишь. Каждый день тебя я буду утром встречать. Буду встречать, утром встречать. Встретившись, не стану ни вздыхать, ни молчать. Сразу же скажу, что люблю. Все решено. Будь хоть за лесами, за морями. Все решено. Ты упрямая, еще упрямей на меня. У тебя нет минуты ни дня. Всех мужчин ты презреньем губишь. Но и ночью, и днем убежден я в одном. Все равно ты меня полюбишь. Если ты уснешь, тебе я тут же приснюсь. Быстро приснюсь, сразу приснюсь. Станешь ты сердиться, я в ответ улыбнусь. И опять скажу, что люблю. Все решено. А вот тебе моя рука и сердце.

у тебя нет ни ночи, ни дня. Всех мужчин ты презреньем губишь, но и ночью, и днем убежден я в одном, все равно ты меня.

тебе моя рука и сердце. Все решено, так что никуда тебе не деться. На меня у тебя нет ни ночи, ни дня. Всех мужчин ты презрением губишь, но и ночью, и днем убежден я в одном. Все равно ты меня полюбишь. Ты полюбишь меня, ты полюбишь меня. Пусть потом удивятся люди. Ты полюбишь меня, ты полюбишь меня. Все равно ты меня полюбишь.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Забудь о пустых углеводах. Найден полезный перекус за рулем и на работе. Мясные снеки Legendary Snacks от компании «Вязковые присмаки». Вкусное отборное мясо. Сушка теплым воздухом. Высокое содержание белка. Удобная упаковка. Не надо резать. Взял, съел, заедился. Legendary Snacks. В магазинах «Евроопт» и АЗС «Беларусьнефть». Утолите голод с пользой и удовольствием.
4: Доверь свою красоту профессионалам. Найди в любом торгово-развлекательном центре Минска фирменный островок органической косметики «Сатива». Наши консультанты помогут выбрать то, что подойдет именно тебе. В подарок ты бесплатно получишь полную программу ухода и, конечно же, набор мини-версий кремов для своей кожи. Ощути эффективность и натуральность косметики «Сатива». «Сатива» – живая косметика для твоей кожи.
5: Сергей, привет! Готовлю договор с новой компанией. Вроде все в порядке, но что-то интуиция подсказывает.
6: Привет! Так ты их статус ПРО проверь. Я без него ни один контракт не подписываю. Сразу видишь всю подноготную. Кто владелец? Были ли суды? Нет ли долгов перед бюджетом? Минута и спишь спокойно.
7: Статус ПРО. Ваш надежный помощник в проверке бизнес-партнеров. Статус ПРО. Проверка контрагентов в один клик. Зайдите на statuspro.by или просто ищите в интернете «Статус». Про.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
9: Белорусские исполнители на Легендах FM.

0: Легенды ФМ. В Минске час дня. Новости на радио Легенды ФМ. Партнер выпуска новостей – правовая платформа «Бизнес-инфо».
1: В эфире радио «Легенда ФМ Новости». Меня зовут Ирина Лойко. Здравствуйте. Пробная перепись населения пройдет в октябре 2027 года в Бобруйском районе. Как сообщила сегодня председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, мы постараемся поработать с 15 тысячами человек, которые будут с нами работать непосредственно по планшетам. Параллельно с этим на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи, и каждый желающий сможет протестировать программное обеспечение. Напомню, пробная перепись населения проводится по решению Совета министров не позднее, чем за 2 года до проведения основной переписи. Программа обязательно включает в себя вопросы по основным демографическим, образовательным, экономическим, национально-этническим характеристикам, также жилищным условиям и миграции населения. Мошенники убедили минчанку задекларировать 53 тысячи рублей. Сначала ей в мессенджере позвонили якобы сотрудники службы по замене домофонов и под предлогом оформления заявки выманили код из СМС. Затем связались якобы милиционеры и убедили, что от ее имени мошенники переводят деньги на преступные счета. Чтобы сохранить сбережения, предложили срочно их задекларировать. В итоге она передала 29-летнему курьеру всю сумму. Им оказался минчанин, которого ранее тоже обманули. Убедили оформить кредит на 17 тысяч рублей якобы для аннулирования несуществующих займов. Деньги он отвез за границу, а после аферисты сообщили, что уже в его отношении проводится проверка. И чтобы ее регулировать, нужно получить положительную характеристику из КГБ. Для этого предложили поработать инкассатором Нацбанка. По указанию кураторов, мужчина забрал у минчанки конверт с деньгами и снова отправился за рубеж, и лишь после этого обратился в милицию. Возбуждено уголовное дело, а белорусов просят быть бдительными. Этой ночью спасатели ликвидировали возгорание в цехе Минского маргаринового завода по улице Козлова. Как сообщает МЧС, на первом этаже 4-этажного цеха горел трансформатор, трансформаторное масло и изоляция кабеля на площади 5 квадратных метров. 12 работников завода, которые были на смене, покинули небезопасное место сами. Спасатели пожар потушили. На месте происшествия работало 16 единиц техники. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. 17 мая полетная программа из Минска в Пхукет приостанавливается, как сообщили в Республиканском союзе туроорганизаций. В качестве альтернативы туристы могут предложить туры на направление с прямым перелетом из Минска в Хайнань, Китай, Нячанг, Вьетнам, Тунис, Египет и Турция. При этом отмечают, что обе программы «Белавия» в Таиланд будут возобновлены осенью. Напомню, ранее стало известно, что чартеры из Минска во вьетнамский Дананг, которые должны были стартовать в мае, отменены. Это связано с дефицитом авиатоплива. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
0: Погода на радио «Легенда ФМ». Партнер прогноза погоды – строительная компания «Мопит». «Мопит» предлагает квартиры с рассрочкой от застройщика в поселке Солнечном Боровлянского сельсовета. Подробности на сайте mopit.by или по телефону А1-545-02-42.
1: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси переменная облачность, осадки обещают во всех городах вещания радио «Легенда ФМ», кроме Гомеля и Витебска. В Лиде только плюс 8, в Молодечной и Минске 10 градусов тепла, в Бресте плюс 12, в Пинске и Витебске до плюс 14, в Солигорске обещают до плюс 17, в Жлобине завтра 20 градусов тепла, в Гомеле плюс 26. Сейчас в Беларуси 13.04. Следующий выпуск новостей слушайте в 14 часов, а далее в эфире программа «Привет, ФМ». Поздравлений, это ваш день.
2: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: чувствуя свободу, не боясь мечтать, быть собой. На радио «Легенды ФМ». Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
1: Генеральный партнер программы – компания по международным грузоперевозкам из Китая «And the Lines». Закажите перевозку оборудования из Китая без неприятных сюрпризов. В «And the Lines» учитывают все – ремни, цепи, упоры, фотоотчет с каждой загрузки, безопасную доставку станков из Китая. Мы на связи 24 на 7. Сайт andthelines.com. Звоните 25 767 31 75.
2: Ну что, друзья, всем привет, всем здравствуйте. Говорю я, Ира Лойко, на волнах лучших воспоминаний. 13:08 на часах, время ЧМ, и традиционно каждый будний день до 15:00 в прямом эфире для вас, для вашего хорошего настроения. На календаре у нас сегодня четверг, как вы называете, маленькая пятница, 7 мая. Да, волшебный день для всех, для нас, это чувствуется. Просто кипят наши мессенджеры. День радио, телевидения и связи отмечается в Республике Беларусь. И, конечно, практически, ну, не могу сказать каждый, но очень-очень многие поздравляют нас, конечно же, с Днем радио, потому что, да, мы для вас, а вы для нас. И вот вы знаете, я вот сижу, смотрю, около меня всегда стоит картиночка, которая была вышита нашей слушательницей Раисы, называется «Мечты сбываются». Когда я была маленькая, мой дедушка был связистом вообще, и вот у нас дома были всегда какие-то разные телефонные аппараты, какие-то наушники, провода, там, проволоки, чего только не было. Мне очень нравилось крутить колечки из разноцветных проволок, тогда я прям пользовалась успехом у подружек, всем давала какие-то разные проволоки и говорила: «Спасибо, дедушка, ты у меня вот такой вот профессионал, да?» Так вот, это к тому, что были там и наушники, и иногда я себя как-то так вот представляла около той радиоточки, то певица в этих наушниках, то какой-то ведущий. А вообще смотрю на эту картинку, прошло очень-очень много лет, и действительно, думаю, мечты сбываются. Спасибо, друзья, я работаю на радио, и я работаю для вас, а вас очень-очень много. Это самая главная задача радио, и нам очень радостно на «Легендах», что у нас получается создавать ту самую большую, дружную FM-семью, собираться здесь на огонек по будням, дарить друг другу позитив, слушать хорошую музыку, поэтому я хочу сразу извиниться, если я не успею зачитать просто ваше поздравительное сообщение в адрес нашей радиостанции, потому что, правда, очень много сегодня посланий. Но самое главное, что вы есть, ваша любовь чувствуется, и мы у вас тоже есть. Кто хочет присоединять к нам по важным поводам сегодня, Вайбер, Телеграм во всем помогут. Номер для связи плюс 375-29-257-88-88. Мы вам всем очень сильно рады, а также очень рады сегодня и за нашу постоянную слушательницу Людмилу Поведину. У меня сегодня два повода к нам прийти в гости. Пишет: «Здравствуйте, любимые, такие родные легендочки. Сегодня я хочу поздравить всех работников радио и радиослушателей с Днем радио. Растет скука на глазах, просто громкость прибавляем и на радиоволнах себе песню выбираем. Самых свежих новостей, здесь отличная подборка, есть контент и для детей, и материал о пробках. Мы с утра и до утра слушать вас готовы. Пусть же этот луч добра с нами в день приходит новый. С праздником! А также хочу сегодня поздравить с днем рождения моего любимого внука Артема Станиславовича Манжурова из города Санкт-Петербург. Тебе 16! Поздравляю, мой внук! Здоровья пожелаю, удачи в жизни и учебе, успешным будь и в меру строгим, чтоб шел ты ровно, развивался и многим интересовался, достиг всех целей и высот, жил счастливо и без забот, всегда лишь к лучшему стремился, в девчонку классную влюбился, творил, работал, вдохновлялся и просто жизнью наслаждался. Привет маме и всем нашим, люблю, целую, обнимаю, твоя бабушка Люда и дорогой радио «Легенда ФМ». Поставь сегодня для нашего именинника и для всей нашей дружной радиосемьи песню от Юры Шатунова.

0: Живи настоящим. Легенды FM. Это ваш день. На радио Легенды FM.
1: Ваш день и ваше праздничное настроение на волнах лучших воспоминаний. Ну, потому что в день радио как-то по-другому немножко все слушается, с улыбочкой, правда? И очень много пожеланий и теплых слов. Спасибо, что с нами. Вайбер, Телеграм во всем нам помогают. Тоже такие прям оперативные связисты. Плюс 375-29-257-8888. Ольга с нами пишет. Здравствуйте, Ирина и все радиослушатели. Сегодня праздник. Вместе с вами отмечаем и мы, работники почтовой связи. Это просто пчелки, просто трудяшки. Благодаря нашим утренним эфирам я практически каждую неделю наблюдаю за их работой и просто восхищаюсь, правда, их пониманию, умению, профессионализму, оперативности. Большое-большое вам спасибо. И в первую очередь, пишет Ольга, хочу поздравить всю команду радио «Легенда FM» и, конечно же, любимых ведущих и всех своих коллег-почтовиков. Хочется отметить Жлобинский региональный узел связи, а также наш родной Светлогорский УПС. В день, посвященный радиосвязи, желаем вам творческих сил и идей. Пусть ваши эфиры звучат без оказий и ждут их с волнением тысячи людей. Пусть голос ваш льется на разных частотах, неся позитив и душевный настрой. Успехов в работе, удачи в заботах и пусть уважение строится рекой. И пожелания для всех. С праздником я поздравляю. Благ земных и сил желаю. Мысли будут пусть в порядке мира, здравия, достатка. Пусть любимая работа даст к зарплате оборотов, начинаний и везения, чистых помыслов, терпения. Спасибо огромное. Валентина вместе с нами пишет. Добрый день, любимые легендочки. Сегодня, 7 мая, отмечает свой 45-й день рождения Николай Дмитриевич Кондратьев из города Жлобина. Мы, жена, сын, папа и Максимовна, также брат Алексей, сестры Светлана, Екатерина, Наталья с семьями, дядя Юрий Степанович, тетя Валентина Степановна со своими семьями. Поздравляем дорогого, любимого человека, мужа, отца, сына, брата, племянника, дядю с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и, конечно же, добра. Пусть все сложится, как задумано. Пусть отдаются все-все желания и все мечты обязательно исполнятся. Береги себя с уважением и любовью, твои родные. И в качестве музыкального подарка поставьте, пожалуйста, хорошую русскоязычную песню. Обязательно поставим. Только еще Надежду Григорьевну поздравим. Молодечно, быстренько сбегаем для этого конкретно на электромеханический завод. Пишет нам коллеги ваши. Надежда Григорьевна. Здравствуйте, радио «Легенда FM». Электромеханический завод города Молодечно. От всей души сегодня хочет поздравить великолепную женщину, технико-технолога инструментального цеха завода Надежду Григорьевну Дубаневич, с днем рождения. И сказать хотим вот что. Цифры – вещь условная, особенно когда женщина так энергично трудится. От всего коллектива желаем ей крепкого здоровья, которое не знает усталости, бодрости духа, которое моложе всех, и счастья без возвратных границ. Пусть каждый день будет новая история с положительными эмоциями и радостными встречами. И подарите нам, пожалуйста, всем композицию, которая называется «Давайте чаще отдыхать». Желаем это всем именинникам в том числе.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ. Акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
2: Книжный магазин «Эксмо АСТ» — это тысячи изданий на любой вкус и возраст. Открывайте новое, перечитывайте любимое и пополняйте домашнюю библиотеку. Проспект Жукова, 44, торговый центр «Аутлетта», второй этаж.
3: Журнал «Ветеринарное дело» для тех, кто лечит, кормит и заботится. Только практика, только по делу, только для вас. Подписаться легко по номеру 375-17-369-21-26.
4: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Главные инженеры, начальники строительных отделов, юристы, внимание! 20 и 21 мая в Минске состоится юбилейный 5-й белорусский форум «Строительная деятельность и право». Организатор – журнал «Строительная деятельность и право» и портал uvs.by. Вы узнаете, как новые правила закупок повлияют на процедуры при строительстве объектов, как сохранить баланс интересов при выявлении некачественных работ, какие работы считаются дополнительными, как их согласовывать и оформить, и многое другое. Регистрируйтесь на сайте profint.by.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
5: Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».
6: Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
7: Ой, друзья, смотрю, какой сегодня счастливый, конечно же, долгожданный для всех родных и близких день у Александра Белого, потому что у него сегодня день рождения. 33 года. И я тут посмотрела, такая фан-группа у нас в гостях, прям пособирала все сообщения вот для вас, дорогого и любимого Сашечки, дядечки, сыночка, мужа. В общем, слушайте внимательно, дорогой наш именинник. Ну, во-первых, ваша мамочка Зоя к нам зашла на огонек, надо сказать, еще с утра пораньше, Зоя Петровна, и пишет вот, что: уважаемое радио «Легенда ФМ», ну, во-первых, поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, желаю успехов, процветания, благополучия и здоровья, а также сегодня у моего сына Александра Владимировича Белого день рождения, ему исполнилось 33 года. Поздравьте его от меня и передайте, пожалуйста, ему такие слова. Сегодня день необычайный. Родился лучший из мужчин. И сколько б не было прекрасных, такой, как ты, всего один. А потому тебе желаю в день рождения твоего здоровья, радости, удачи. Пусть понемногу, но всего. Пусть все меняется как нужно. Пусть будет все, как хочешь ты. Пускай сбываются надежды и мечты. В душе ты нежен, добрый, ласковый. А на работе ты боец. Пусть пазл сложится удачно. Судьбы твои, ведь ты творец. Что тебе... тебя ранило когда-то, уроком станет для тебя, а то, что делает счастливым, не покидает никогда. Люблю тебя, мой родной, крепко тебя обнимаю, твоя мамочка, и пусть прозвучит для моего сына хорошая-хорошая песня. Обязательно прозвучит хорошая песня, ну и вторую мамочку надо уважить. Пришла к нам в гости Валентина, пишет: добрый день, любимое радио, у нашего зятя Александра Белого сегодня день рождения. Очень просим ваше радио от семьи Булавкиных, Владимира, Валентина и их дочери Ольги поздравить именинника с его прекрасным днем. Саша, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем всегда идти в ногу со временем, никогда не опускать рук, постоянно стремиться к высоким целям, день за днем успешно реализовывать свои планы, искренне ценить все, что имеешь, и всегда беречь самое дорогое — свою семью. Крепких сил тебе, дорогой, и отменного здоровья. Мы тебя все очень-очень сильно целуем. Полина Шкрет с нами вместе тоже, между прочим, пишет: сегодня день рождения у моего любимого дяди Саши. И я хочу поздравить тебя и пожелать всего самого-самого прекрасного, что есть в нашем мире. Ты очень хороший человек, замечательный дядя. Ты достоин всего самого-самого лучшего. И я с радостью всегда тебе помогу и поддержу в любой ситуации. Ты мне очень дорог, поверь. Спасибо тебе за все, просто за то, что ты есть. Я желаю тебе быть здоровым, успешным и самым-самым счастливым. Пусть все, что ты загадаешь сегодня, обязательно сбудется как можно скорее. С праздником тебя, мой дорогой и любимый дядя. Я тебя люблю. Ой, уже можно прослезиться, да? Но это еще не все. Еще у нас тут Царинка с Марианой есть в гостях. Пишет: добрый день, дорогое радио. Сегодня в этот теплый майский день празднует свой день рождения мой любимый муж и наш папочка Александр Владимирович Белый. И мы с доченькой хотим поздравить замечательного мужа и папу. Мы счастливы, что ты с нами. Ты самый близкий, самый замечательный человек на свете. От всей души желаем тебе всего самого светлого, благополучия, гармонии, процветания и новых свершений. Пусть впереди ждут многочисленные успехи, постоянный рост, крепкого тебе здоровья и долгой, счастливой, радостной жизни. Любим тебя и обнимаем. Вечером ждем тебя за вкусным столом, поэтому сегодня, пожалуйста, на работе не задерживайся, побыстрее спеши домой, ведь там мы, твои любимые девочки, жена Марианна и доченька Царинка. И с днем рождения, Андрей Иванов.

пишет: доброго дня, легендарное радио. Сегодня разрешите в вашем лице поздравить с вашим профессиональным праздником, Днем Радио. Пришел праздничный день, вам нас поздравить и пожелать крепкого здоровья, счастья, успехов в нелегком вашем труде. Отличного дня, улыбок, чтобы вы всегда были на высоте и такими же теплыми, как сегодняшний ясный и солнечный день. Много слушателей новых и постоянных, с любовью и уважением. Семья огромная Минск Транс. Спасибо, мы рады доставлять вам удовольствие в вашем нелегком труде. Я всегда восхищаюсь вашей работой, особенно по утрам. Думаю, какие вы волшебники. И спасибо, что трудитесь. Спасибо, что помогаете нам доезжать из точки А в точку Б. Ну а к деньгам рука соскочил. Дай бог вам премий. Всего хорошего. И мы всегда вам рады составлять музыкальную компанию. Наталья с нами тоже пишет: доброго дня. Сегодня мы от всей души поздравляем с Днем Радио нашу любимую FM-волну и любимую FM-семью. В любое время суток мы с вами и вы с нами. Желаем процветания, новых проектов, а мы, слушатели, благодарны вам за работу, интересные программы, шутки, игры и даже подарки. Музыка тоже супер и класс. Всего доброго, мы вас любим. И, пожалуйста, для всей нашей радиосемьи поставьте сегодня композицию, которая называется «Лучик».

0: чувствуя свободу, не боясь мечтать, быть собой. На радио «Легенды ФМ». Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
1: Не всю армию поклонниц Александра Белова успела я озвучить с первого раза. Сестричка Олечка тоже вместе с нами. Саш, пишу: здравствуйте, любимая радио «Легенды ФМ». Пожалуйста, поздравьте от меня и всей моей семьи детей Полины и Захара, зятя Алексея, моего любимого братика Александра Белова с его 33-м днем рождения. Дорогой мой Саня, будь всегда здоровым, счастливым и успешным. Береги своих девочек, а мы, если что, всегда рядом. С любовью, твоя сестра Ольга. На 216 заканчивается номер телефона. Ну вот, праздники продолжаются, настроение улучшается, улыбки на лице есть, и это здорово и прекрасно. Спасибо, что вы вместе и вот демонстрируете все ваши чувства. Они согревают абсолютно всех, поверьте. Счастья вашей семье и всего самого доброго. В гостях у нас и подруги Анжела и Лена. Вот что пишут: здравствуйте, Легенды ФМ. Можно поздравить сегодня подругу и ее сына Ольгу Гончаренну и Виталия Гончаренко. Дорогая подруга, поздравляю тебя с днем рождения твоего сына. Желаем вам мирного неба над головой, благополучия, добра, ну и, конечно же, достатка. Пусть в вашей жизни все будет так, как вы и задумали. Пусть планы реализуются, а мечты, конечно, исполняются. Здоровья вам обоим и, конечно, изобилия в радостных и счастливых днях. Пусть сын, дорогая, тебя радует своими поступками и дает больше поводов им гордиться. Пусть в его жизни все складывается очень удачно, и пусть твоя жизнь будет спокойной за него. Пусть все у вас будет хорошо. Твои подруги Анжела и Елена. И Вячеслав Добрынин с поздравлениями для всех именинников.

0: днем рождения.
1: Для встреч с друзьями. Для вдохновения. Для праздника. Легенды FM. Это ваш день. На радио Легенды FM.
2: Ну вот скажите, только ж начали, да? Время так мчится, 13:44, друзья, после новостей вернусь, будем продолжать наслаждаться этим четвергом, отмечать день радио, телевидения и связи, потому есть еще возможность передать привет вашим дорогим и близким людям, поздравить с профессиональным праздником, пожелать всего хорошего. Вайбер, Телеграм, наши постоянные связисты вам в помощь. Номер для связи плюс 375-29-257-8888. Ну а сейчас порадуемся за мамочку Галину. Пишет: добрый день, радиостанция Легенды ФМ. Сегодня хочу с вашей помощью поздравить моего любимого сыночка Руслана Владимировича Петрусевича. У него 46-й день рождения! Он очень любящий отец, он очень заботливый сын и хороший человек. Желаю моему сыночку Руслану крепкого здоровья, личного счастья, верных друзей, крепости духа и гармонии в душе. Ты моя опора, ты моя радость и ты моя гордость. Оставайся таким, какой ты есть, сильным, стойким, добрым. Ты для меня все. Тут же, мальчик, я люблю тебя и горжусь тобой. Я всегда буду рядом. С днем рождения, сынок. И к моему поздравлению присоединяется твой крестный папа Володя, дядя Николай, сестричка Ольга и твои любимые доченьки и сынок Владимир. Пусть вся твоя жизнь будет яркой, а музыка, как и музыка в нашем FM-эфире. И, пожалуйста, подарите ему хорошую-хорошую песню. Мне кажется, вообще это самая большая радость в жизни — получать такие вот слова восхищения, любви, признания от мамы, когда ты уже вырос, когда много чего уже позади, 46, а вы до сих пор любимый сыночек, мамочка любит, мамочка ждет, мамочка поможет. Это самое, правда, великое счастье. Мы же по молодости что? Хотим из дома слинять побыстрее, куда-то там пойти погулять, а мы только не дома, а где-нибудь с друзьями. А вот с годами, со временем, наоборот, тянет только к своим, только к близким. И это так здорово, когда есть те самые люди, которые всегда ждут, которые всегда обнимут, которые поцелуют, скажут: «Русечка мой, все будет хорошо, голубь ты мой». Наталья Шевченко поздравляет: мой сын для вас, дорогой наш именинник, и нового года вашей жизни, счастливого, доброго и очень светлого.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Легендарная история пишется каждым из нас. Сегодня мы вспоминаем тех, кто подарил нам возможность жить, созидать и быть сильными. 9 мая – день истинных героев. Будь достоин их подвига, цени традиции и двигайся вперед. Зарядись вкусом победы мясных снеков Legendary Snacks. С праздником Великой Победы! Ресторан «Чумацкий шлях» в центре Минска. 20 лет радуем белорусско-украинской кухней. Попробуй борщ со сметаной и пампушками, вареники, деруны и авторские блюда от шеф-повара Александра Зайцева. Окунись в атмосферу традиций, уюта и незабываемых ощущений. Мясникова, 34. «Чумацкий шлях». По-домашнему. Вкусно.
2: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгина Макс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгина Макс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
4: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: Главные моменты жизни. Яркие воспоминания. Остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».
1: Белорусские исполнители на «Легенды ФМ».

0: Легенды ФМ. В Минске 2 часа дня.
1: Новости на радио Легенды ФМ. Партнер выпуска новостей – правовая платформа «Бизнес-инфо».
2: В эфире радио «Легенда ФМ Новости». Меня зовут Ирина Лойко. Здравствуйте. Мошенники под видом работников ФСЗН звонят гражданам с мобильных телефонов с целью получить персональные данные. Об этом сообщает Фонд соцзащиты населения Министерства труда и соцзащиты, пишет Белта. Мы не запрашиваем по телефону информацию, которая может компрометировать вашу финансовую безопасность. Все официальные запросы происходят в установленном законодательством порядке, как правило, при личном общении или через порталы электронных услуг. Единственные официальные телефоны для связи с отделениями фонда — это стационарные номера, которые опубликованы на нашем официальном сайте, сообщили. В ведомстве попросили белорусов быть бдительными. Учащиеся старше 15 лет, проживающие отдельно от родителей, получат право участвовать в переписи населения. Предусматривается снизить возраст респондентов, которые самостоятельно могут предоставлять первичные статистические данные о себе, до 15 лет на дату проведения переписи населения. Об этом сказала председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, пишет Белта. В качестве примера она привела студентов, которые проживают отдельно от родителей и не ведут с ними общее хозяйство. Напомню, в Беларуси проведут пробную перепись населения в октябре 2027 года. С завтрашнего дня цены на билеты в поездах подорожают. Постановление опубликовано 7 мая Министерством антимонопольного регулирования и торговли и начнет действовать с 8 числа. В частности, документ меняет тарифы на электрички городских линий. К примеру, пока еще действующая сумма в тарифном поясе Минск-пассажирский станция Беларусь-Заславль 2 рубля, а новая 2 рубля 54 копейки. В целом тарифы в этом сегменте выросли приблизительно на 27%. На региональных линиях тоже рост. В эконом-классе старые цены на одну зону проезда 41 копейка будет 52. За 1 километр старая цена 4 рубля 10 копеек, новая 5 рублей 20. В бизнес-классе для пассажиров старше 10 лет, к примеру, проезд в плацкарте на расстоянии от 11 до 20 километров рассчитывали по тарифу 7,45, новая цена 8 рублей 63 копейки. Отмечу, предыдущее изменение цен на железнодорожные билеты было летом прошлого года. А литовские таможенники с 3 мая развернули на границе 22 наших тягача и 2 автобуса из-за лишнего топлива. Напомню, в стране начали действовать новые ограничения на въезд. Туда не пропускают грузовики и автобусы, если в их баках содержится более 200 литров горючего. Один из таких случаев произошел в пункте пропуска Мединенкай. Автобус, следовавший по маршруту Минск-Каунас, не пропустили на территорию страны. В результате пассажирам пришлось искать альтернативный способ добраться до места назначения. В итоге они отправились в Вильнюс на такси. Введенные ограничения стали частью определенных мер, направленных против России и Беларуси на фоне продолжающегося конфликта в Украине. Новые правила будут действовать до конца 2027 года. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
1: Погода на радио «Легенда ФМ».
3: Партнер прогноза погоды – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
4: В нашей аптеке такого лекарства нет.
5: Будет! «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
4: Лекарства нет – не унывай. Есть «Аптека.бай».
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси переменная облачность. Осадки обещают во всех городах вещания радио «Легенда ФМ», кроме Гомеля и Витебска. В Лиде плюс 8, в Молодечной и Минске 10 градусов тепла, в Бресте плюс 12, в Пинске и Витебске плюс 14, в Солигорске до плюс 17, в Жлобине завтра плюс 20, а в Гомеле плюс 26. Сейчас в Беларуси 14.05, следующий выпуск новостей слушайте в 15 часов, а далее в эфире продолжение программы «Привет и поздравлений». Это ваш день.
6: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: Яркие воспоминания остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ». Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
1: Генеральный партнер программы – компания по международным грузоперевозкам из Китая «And the Lines». Закажите перевозку оборудования из Китая без неприятных сюрпризов. В «And the Lines» учитывают все – ремни, цепи, упоры, фотоотчет с каждой загрузки, безопасную доставку станков из Китая. Мы на связи 24 на 7. Сайт andthelines.com. Звоните 25 767 31 75.
2: Да, услышала Юрия Антонова, и думаю, не надо нас бояться. Нас действительно надо беречь, этих бедных женщин. Вот где-то баловать, где-то добрыми словами радовать, вызывать улыбку на лице, и тогда все будет хорошо. И не надо будет от нас куда-нибудь убегать. Вот по этому поводу мы тут и собираемся, в том числе с 13 до 15 по будням на волнах лучших воспоминаний в прямом эфире для вашего хорошего настроения и для приятной, комфортной погоды дома. Чего пока вот не скажешь про всю нашу Беларусь, потому что, видите, опять начинаются эти качели. Где-то завтра плюс 8, где-то плюс 26. Ну, конечно, после зимы нам чего уж бояться, тут потерпеть чуть-чуть. Тем более завтра мы работаем, поэтому будем заодно и согреваться добрыми, хорошими словами. Друзья, спасибо, что с нами. 7 мая на календаре. Абонент 300-300. Вот скажите, почему вы нам звоните? Вот напишите, что хотите. Я ж все прочитаю. Ну как я с вами поговорю? Вот я не понимаю. Да, слава богу, что мне сейчас не надо ничего читать. Сегодня утром в новостях позвонили. Это очень уже тут опасно, поэтому лучше так не делайте. Пожалуйста, пишите, что хотите. Я все вижу, все слышу. Номер для связи с нами плюс 375-29-257-88-88. Друзья, спасибо, что с нами. Напоминаю, что у нас сегодня день радио, телевидения и связи, в том числе, ну и, конечно же, ваши личные праздники и просто ваши приятные эмоции. Анжела из Молодечно, большой привет, пишет: добрейшего денечка, мои дорогие легендочки. От всего сердца хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником, с Днем Радио. Вам успехов до неба, ширины диапазона на больше, чем океан любви и уважения от нашей большой растущей семьи Легенды ФМ. Всем хорошего дня, отличного настроения, улыбок и позитива. Всех люблю и обнимаю. Я уже думала, куда вы от нас уехали? Может, в отпуске были? Не знаю, пропали на некоторое время, но, слава богу, снова с нами, снова вместе. Друзья, от тебя лично, я сегодня, и мне кажется, от всех от вас, хочу поздравить с днем рождения Игоря Чуприса, самого легендарного сварщика на нашей волне. Ведь мы так и познакомились с ним, потому что вот однажды пришел в гости в час приветного поздравления, когда мы только-только начинали, и просто передал привет всей своей прекрасной, такой мужественной бригаде с механического завода города Молодечно. Уже сегодня я прям знаю их по именам, и Серега Радына, и Сажульчика Брили, и там много-много еще кого. Я знаю, что Игорь Чуприс сейчас в отпуске, поэтому, собственно, нет ответственного, чтобы лично его поздравить от завода, но мы от радиостанции, от всей нашей дружной FM-семьи восхищаемся вами, Игорь. Желаем вам и дальше оставаться таким же бригадиром, такой же суровой бригады, как вы сами себя называете, но такой же жизнерадостной, доброжелательной и, конечно, счастья вам, всей вашей семье и всего хорошего. Не успела я долистать до мая 2025-го, но точно нашла однажды в ваших пожеланиях композицию от Eagles Hotel California. И вот, мне кажется, для отпуска сейчас, в день рождения, в обеденное время, самое то наслаждаться жизнью.

0: Яркие воспоминания остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ». Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
1: Васечкин с помощницей Василисы, друзья, у нас в гостях по тоже очень приятному и красивому поводу. Пишет: здравствуйте, радио «Легенды ФМ». Сегодня, 7 мая, у моей племянницы Елизаветы Александровны день рождения. Ей исполнилось, ну, примерно где-то около 18. Потому от имени и по поручению папеньки Александра, маменьки Оли, сестрички Иринки с семьей, братишки Владика, тети Ани с сестричками Марина и Женечка и их братьями, также братика Алешки, тетушек Светланы и Татьяны, ну и, конечно же, мужа и дочурки, поздравляем нашу именинницу с днем рождения. Желаем нашей красавице певунье и плясунье женского и семейного счастья, радости и позитива во всех делах, быть любимой и самой любить верой, надеждой и любви. И просим переслать по волнам «Легенды ФМ» с нашей северной и культурной столицы в российскую северную культурную столицу наш музыкальный подарок, а именно песню, которая называется «Дочь отца».

0: Легенды FM. Реклама. Профессиональное событие бьюти-индустрии. 18 мая в Минске масштабный HR-форум 3.0. Выйди на новый уровень дохода и мастерства. Программа и билеты уже на сайте hrforum.by. Вводи промокод форум и забирай скидку 10% на VIP-пакет. Торопись, количество VIP-мест строго ограничено.
1: Компания Compositex – опытный поставщик композитных материалов. Смолы полиэфирные и эпоксидные, силиконы, гель-коуты, стекловатые и стеклоткани. Сопутствующие материалы для производства изделий из стеклопластиков и искусственного камня. Широкий выбор материалов, помощь в подборе, опытные сотрудники, знающие свое дело. Заходи на сайт Compositex.by.
2: Частые простуды, аллергия, усталость. Организму нужна поддержка. Соляная пещера «Снег» – это мягкая и естественная профилактика. Чистый солевой воздух помогает укрепить иммунитет, облегчить дыхание, снизить проявление аллергии и восстановить внутреннее равновесие. Здоровье без таблеток для детей и взрослых. Всего один сеанс, и вы чувствуете изменения в лучшую сторону. Улица Леонида Беды, 45. Соляная пещера «Снег». Дышите свободно, живите спокойно.
0: Звукомания в руки вверх бая – это не просто викторина, а музыкальное шоу для ностальгирующих по 90-м и нулевым. Это командная игра, где каждый из вас получит невероятные эмоции и подарки. Не пропустите этот вечер хорошего настроения. Запись команд по телефону плюс 375-33-303-0033. Звукомания. Ждем вас! Журнал «Сметное дело». Ваша навигация в мире строительных смет, договоров и ценообразования. Реальные кейсы, свежие нормы, ответы от экспертов. Подпишитесь и работайте уверенно.
2: 24 мая в Prime Hall пройдет женский форум. Масштабное событие, объединяющее бизнес и баланс в жизни. На одной сцене Марк Бартон, Юлия Трус, Даня Волка и другие эксперты с сотнями тысяч последователей. Вас ждет полное погружение, интерактивные зоны, масштабный нетворкинг и энергия тысячи женщин, готовых созидать. 24 мая. Минск. Prime Hall. Станьте частью мощного комьюнити года. Хотите на женский форум? Билеты уже в продаже. Пишите в Instagram woman.forum.by. Спешите, места ограничены.
0: Рекламная служба «Радио Легенда FM». Телефон в Минске 269-5005.
3: Для встреч с друзьями. Для вдохновения. Для праздника. Легенды FM.
4: Это ваш день. На радио Легенды FM.
5: Вы тоже, друзья, спешите. Наше время ограничено 14.26. Огромное вам всем спасибо за поздравления в адрес радиостанции «Легенды FM». Ну, поверьте, я как-то буду пытаться что-то озвучивать, но самое главное, конечно, радио должно дарить вам настроение. У вас сегодня праздники, у вас сегодня поводы для радости. Поэтому если я все буду озвучивать, что вы про нас пишете, то мне не хватит вообще ничего. Поэтому не обижайтесь. А так я все вижу, все читаю, всем все передаю. Спасибо, что с нами. Татьяна также с нами. Пишет: здравствуйте, радио Легенда FM. Во-первых, поздравляем вас с праздником. А во-вторых, у нас сегодня юбилей. Празднует его, между прочим, Жанна Францевна Водчиц. И коллектив девочек «Военкомплект» города Пинска поздравляет ее с этим событием и очень-очень просит нашу любимую радиостанцию подарить ей... Ну что, песня про документ. Мы давно ее как-то не слышали. А у девочек, чем чаще юбилей происходит, тем больше хочется эту песню слушать. Я с вами абсолютно согласна.

0: чувствуя свободу. Не боясь мечтать. Дышать полной грудью. Быть собой. На радио «Легенды ФМ». Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
1: Ваш день и ваши пожелания для ваших самых дорогих и самых любимых людей. Мне кажется, у Людмилы Повединой столько подруг вокруг. Очень счастливая она человек. Вот Лариса Червонец вместе с нами пишет: «Доброго-предоброго денечка, дорогой радио «Легенда ФМ». Всю команду, всех ведущих поздравляю с вашим профессиональным праздником, с днем радио. Всех земных благ и счастья желаю. А также передаю большой-большой привет своей подружке-сестре Людмиле Побединой. Это Лариса Червонец. Сестра, хорошего тебе дня. Пусть получится у тебя все, что ты запланировала. Пусть улыбка не покидает твое лицо. И пусть побольше в твоей жизни будет хороших сюрпризов. Я тебя очень люблю и всего тебе самого светлого. Ну вот, лучик света. В Минске пока не сильно солнечно, мне кажется, погода начинает потихонечку портиться, а тут добрые слова, это всегда хорошо и приятно. Также добрые слова для прекрасного зятя Александра. Владимир нам пишет: «Добрый день, любимая радиоведущая. Хочу поздравить нашего любимого зятя Александра Петровича Ганок для дочки мужа, для родителей сына с днем рождения. Я желать не буду много, достоинств твоих всех не перечесть. У тебя сегодня день рождения, праздник любой для тебя не наука. Пусть удача в жизни будет тоже, и здоровье крепнет с каждым днем. С днем рождения, наш дорогой! Поздравляет вас также и Стас Пьеха и желает только счастья».

0: Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ». Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
1: Вот приятный момент жизни сейчас у супруги Елены, потому что Олег, муж ваш, на 945 заканчивается номер телефона, заглянул к нам по поводу, между прочим. Пишет «Легенда ФМ», поздравьте, пожалуйста, супругу Елену Трошкевич с днем рождения. И скажите вот что. Я желаю огромного тебе счастья, дорогая, и крепкого здоровья. Ты для меня... Помни, всегда лучший друг и самый верный и надежный спутник по жизни. Я тебя очень-очень сильно люблю и хочу сказать, что ты лучшая. И помогите мне, легенды, сделать это вместе с Тиной Тернер. The best! Про вас, Елена, сегодня ваш новый год жизни. С праздником!

0: Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ». Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
1: Ваш день, ваше время, друзья, его не так много. Следующий выход будет последним на сегодня, потому вот кому хотите передать привет своих дорогих близких людей, пишите прямо сейчас, потому что очень много комплиментов, очень много посланий идет в адрес нашей радиостанции. Вот Аня, большой-большой привет, пишет: доброго денечка, такое родное и любимое наше радио «Легенда ФМ». Ирина и вся команда, дружный коллектив приемки, а именно Анна Буевич, Светлана Родик и Елена Колтун поздравляют всех работников радио, связи и телевидения с вашим профессиональным днем. Очень хочется отметить, что мы каждый день с вами, а вы каждый день с нами. И когда ты дома на выходном, и особенно когда мы работаем, вы нас всегда поддерживаете. Мы ваши постоянные слушатели. Спасибо за вашу работу, за ваш труд, за тот позитив, который вы нам дарите каждый день, каждый час и каждую минуту. Спасибо большое вам, что с нами. Александр пишет: здравствуйте, дорогие легенды. Поздравляю вас с праздником. Много писать не буду. Пусть прозвучит для вас композиция от Карлоса Сантана «I love you much too much». Красивая композиция и название в тему. Переводится «Я люблю тебя слишком сильно». Я думаю, надо Федосычу вот напомнить об этом названии. Пусть завтра на экзамене у кого-то из вас спросит. Если что, то я вам не говорила, но я его подговорю. Ну, пусть плюс один будет. Правда же, всем диплома хочется. В общем, друзья, спасибо, что с нами. Карлос Сантана прямо сейчас в эфире. Потом я еще вернусь, кое-что расскажу.

0: чувствуя свободу. Не боясь мечтать. Дышать полной грудью. Быть собой. На радио «Легенды ФМ». Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
1: Ух, ну что, просто как одно мгновение. Два часа эфирного времени промчались, друзья. Завтра обязательно будем повторять 8 мая. Если что, имейте в виду, более того, с утра пораньше мы с Михаилом Федосовичем очень рады будем вашей компании. Напоминаю, что завтра у нас там еще будет и определение победителя в рубрике «Домашнее задание. Пятидневка». Ничего не пропустите. Всем вам мы желаем легкого четверга. Спасибо, что с нами. Спасибо вам всем за поздравления в адрес нашей радиостанции. Я не могу все просто зачитать, потому что не хватает времени, но вот очень солидарно с Ольгой. Она пишет: «Хочу поздравить всех радиослушателей с нашим праздником. Ведь благодаря радио у каждого из нас есть своя компания по интересам. Мне очень нравится слушать легенды, и приятно здесь встречать приятных и добрых людей. Слушать удивительные истории из вашей, дорогие радиослушатели, жизни. И хочу пожелать нам всем еще много-много лет проводить так весело время». Спасибо, Ольга. Это правда. Вот сегодня мы про радио говорили, про ваши первые радиоприемники. Ну, правда, всех повеселила история, когда наша слушательница, победительница вспоминала о том, как братик искал в этом радио, разобрал его, искал там человечков, ну, которые же все говорят. И мама пришла, говорит: «Чего ж ты всех выпустил-то?» Он говорит: «Мам, никого не выпустил, никого не было». Ну, такой разве придумаешь? Это все из нашей жизни. И все это делаем мы с вами, поэтому нам с вами, друзья, дальнейшего процветания, сил, терпения, любви друг к другу, понимания и всего самого-самого доброго. Queen закрывает наш музыкальный час. Радио Гага. Все для нас.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Хотите, чтобы ваш автомобиль заблестел как бриллиант? Компания «Бриллиант Авто» — это не просто автомойка. Мы — настоящие мастера своего дела. Мойка автомобиля, оклейка кузова антигравийной пленкой, химчистка салона, полировка кузова и шиномонтаж. Полный спектр услуг для вашего автомобиля. Приезжайте и убедитесь в высоком качестве нашей работы. Уручье, улица Лопатина, 7А. Или заходите на сайт brilliantsavto.by. Телефон для записи — плюс 375-29-129-60-00.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-50-05.
3: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: Вечеринка, на которой ты познакомился с ней. Помни лучшее. Живи настоящим. Легенды ФМ. Легенды ФМ. В Минске 3 часа дня. Новости на радио Легенды ФМ.
1: В эфире радио Легенды ФМ новости. Меня зовут Ирина Лойко. Здравствуйте. Нацбанк планирует в ближайшие месяцы рассмотреть вопрос снижения ставки рефинансирования. Об этом сообщил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин, пишет агентство «Спутник». Он отметил, что в стране наблюдается позитивная динамика по инфляции. Это повышает вероятность того, что в ближайшие месяцы на рассмотрение правления будет выноситься вопрос о снижении ставки рефинансирования. Ближайшее заседание правления Нацбанка намечено на июнь месяц. Что касается того, насколько она может снизиться, Мурин полагает, что говорить об этом преждевременно, но, скорее всего, будут рассматриваться варианты снижения на 25 базисных пунктов, возможно, на 50, сказал он. Сегодня в Могилеве во время движения загорелась маршрутка. ЧП случилось в 11:50 на остановке по улице Комсомольской. 53-летний водитель увидел дым из-под капота, высадил всех пассажиров и вызвал пожарных. В происшествии, к счастью, никто не пострадал. По данному факту проводится проверка. ГАИ напоминает о необходимости тщательно проверять состояние автомобилей перед поездками. Сегодня с 21:30 до 22:00 на 94-м километре трассы Р-23 Минск-Микошевичи около деревни Городище Слуцкого района ограничат движение для всех видов транспорта в направлении Микошевичей. Там будут проводить следственный эксперимент для установления обстоятельств по делу о ДТП, которое произошло там накануне. Водителей просят планировать время и маршруты поездок с учетом этой информации. Также напомню, что сегодня в Минске с 18:30 до 20:00 движение у Монумента Победы будет временно ограничено в обоих направлениях на участке проспекта от улицы Купала до Козлова, а также на улицах Захарова от проспекта Независимости до Первомайской и Киселева от проспекта до Красной. Ограничения связаны с подготовкой к праздничным мероприятиям ко Дню Победы. А график движения поездов Минского метрополитена изменится в субботу 9 мая. На Московской и Автозаводской линиях с 9 до 11 они составят 5 минут, с 11 до 24 – 4. На Зеленолужской ветке с 9 до 11 – 7 минут, с 11 до 24 – 6. Все это делается для удобства пассажиров. При этом из-за массовых мероприятий в День Победы возможно временное закрытие входа и выхода на станцию метро Площадь Победы, а также на некоторых других. Подземка также рекомендует пассажирам заранее покупать жетоны и проездные, так как 9 мая в метро ожидается большой поток людей. Проезд можно оплатить с помощью банковских карт, а также мобильного сервиса «Оплати». К этому часу у меня все, а далее о погоде.
0: Погода на радио «Легенды ФМ».
1: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси переменная облачность, дожди во всех городах вещания радио «Легенда ФМ», кроме Гомеля и Витебска. В Лиде плюс 8, в Молодечной и Минске 10 градусов тепла, в Бресте плюс 12, в Пинске и Витебске НДА плюс 14, в Солигорске завтра плюс 17, в Жлобине плюс 20, а в Гомеле до плюс 26. Сейчас в Беларуси 15:04. Следующий выпуск новостей слушайте в 16 часов, а далее в эфире «Хорошая музыка».
2: Где-то песня сочинилась и со скоростью ракеты.

Завтра снова дорога. Уснили.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Книжный магазин «Эксмо АСТ» — это тысячи изданий на любой вкус и возраст. Открывайте новое, перечитывайте любимое и пополняйте домашнюю библиотеку. Проспект Жукова, 44, торговый центр «Аутлетта», второй этаж.
2: Сила земли, дыхание весны, волшебство лепестков.
3: Даже название чаев «Такамори» вдохновляет. А стоит вам попробовать молочную луну или пуэр из линейки «Такамори», и вы уже не забудете его гармоничный вкус и насыщенный аромат. Чай «Такамори». Насладись мгновением. Такамори.бай.
4: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. «And the Lines» специализируется на станках и оборудовании, знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. «And the Lines» – доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт andthelines.com. Звоните 25 767 31 75.
5: Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ, акции и рассрочка. Доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
6: Не дай своей машине состариться. Авто-Сити СТО. Полная перезагрузка автомобиля. Кузов, салон, ремонт или перетяжка. Индивидуальные чехлы, бронепленка, тонировка, слесарный ремонт и ТО под ключ. Минск, Грушевская, 22. Сайт Alarty.by.
7: Это лекарство только в той аптеке, а это в дальней, а этого нет. Что делать?
8: Зайди на сайт или в приложение аптека.бай. Найди там лекарство, закажи онлайн и забирай в удобной тебе аптеке.
9: Аптека.бай. Удобный сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
10: Хотите, чтобы вас знали ветеринарные врачи, зоотехники и специалисты по животноводству? Журнал «Ветеринарное дело» читают те, кто отвечает за здоровье животных, эффективность хозяйств и выбор партнеров. Вас увидят практикующие специалисты, руководители ферм, промпредприятий и животноводческих комплексов по всей стране. Разместите рекламу сейчас, и ваш бренд станет узнаваемым в профессиональной среде. Звоните 44 525 19 61. «Ветеринарное дело». Там, где встречаются эксперты и решения.
11: Что для вас работа? Стабильный доход?
12: Это классная команда и карьерный взлет.
13: Сыну велик, а в доме новая крыша.
14: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
15: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
16: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ.
17: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
18: Вы слушаете «Радио Легенда ФМ».
0: Четыре и один FM.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Так, поливай цветы три раза в неделю. Ключ на охрану. Отчетности и налоговые нюансы смотри в бизнес-инфо. А будут вопросы, задавай экспертам сообщества.
2: А если снова что-то срочное?
1: Открываешь платформу, там все по полочкам. Все, не скучай.
3: Бизнес-инфо. Правовая платформа, с которой даже главный бухгалтер может спокойно уйти в отпуск и спокойно вернуться.
4: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгина Макс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгина Макс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
6: Ждем вас в нашем бильярдном клубе «Олимп». Место для отдыха, соревнований и веселья. Заходите и сделайте каждый удар решающим. Бильярдный клуб находится по адресу проспект Независимости 51, станция метро Площадь Якуба Колоса. Большой выбор столов позволит вам насладиться игрой как в русский бильярд, так и в пул. Подробности на сайте и инстаграм олимпийский.бай.
7: Сайт «Сметное дело Бай». Ваш партнер в мире смет и нормативов. Экспертная поддержка и актуальная база знаний. Начните сегодня.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
8: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: Легенды ФМ. В Минске 4 часа дня.
1: Новости на радио Легенды ФМ.
2: Партнер выпуска новостей – сайт «Сметное дело Бай».
3: Сайт «Сметное дело Бай». Ваш партнер в мире смет и нормативов. Экспертная поддержка и актуальная база знаний. Начните сегодня.
4: В эфире радио «Легенды FM Новости». Меня зовут Александр Латынин. Добрый день. В Беларуси с 1 июля начнут действовать обновленные требования к потребительским качествам жилья, сообщает национальный правовой интернет-портал. Изменения закреплены постановлением Минархитектуры и касаются как планировки, так и технических характеристик домов. Речь о безопасности, комфорте и соответствии условиям конкретных населенных пунктов. Впервые, говорят, прописаны требования к арендному жилью. Теперь такие квартиры должны сдавать уже с мебелью и бытовой техникой белорусского производства. Холодильником, микроволновкой и стиральной машиной с установленными ценовыми пределами. Также обновлены нормы внутренней отделки, в том числе для более экономичных домов в сельской местности и небольших городах. Госавтоинспекция начала контролировать скорость электросамокатов в Минске с помощью комплекса СКАТ-ПП специального радара, сообщает «Спутник». Его используют в местах, где чаще происходят столкновения с пешеходами и велосипедистами. Система фиксирует превышение и сразу передает данные инспектору на планшет, после чего нарушителя могут остановить прямо на месте. За слишком быструю езду предусмотрен штраф от 1 до 3 базовых величин. Это от 45 до 135 рублей, а в отдельных случаях сумма может быть и выше. В ГАИ напомнили, что в городе разрешено ездить не быстрее 10 км в час. Исключение составляют только велодорожки. Ограничения ввели ранее после анализа ДТП с участием средств персональной мобильности. В Беларуси во всех пунктах пропуска на границе с Евросоюзом внедрили единую систему электронной очереди, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, пишет Белт. С начала года появилась новая возможность удаленной регистрации для легковых автомобилей, и ей уже активно пользуются. Более половины водителей записываются заранее, не выходя из дома, а затем подъезжают к назначенному времени. Также введена платная услуга бронирования проезда без ожидания. Особенно востребована она в пункте пропуска «Брест». Там же открыли обновленную зону ожидания на 235 легковых авто и 50 автобусов с зарядками для электромобилей, электронными табло и местами отдыха. А вот вопрос с литовскими форами рассчитывают закрыть уже в мае, пишет Билте. Речь идет о ситуации, которая возникла после закрытия Литвой пунктов пропуска в ноябре прошлого года. Тогда на подъездах образовался коллапс, и Беларусь разместила транспорт на специальных стоянках. Позже, по решению президента, форам разрешили выезд при условии оплаты хранения. Сейчас страну покинули около 1700 таких машин. Осталось чуть более 200. Это примерно 12% от общего числа. По словам таможенников, процесс идет спокойно, и ожидается, что уже в течение мая все желающие перевозчики смогут завершить выезд. И это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
0: Погода
1: на радио Легенды ФМ.
5: Партнер прогноза погоды – сеть магазинов «Дом мебели».
6: Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ. Акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
4: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность, дожди ожидаются во всех городах вещания, кроме Гомеля и Витебска. В Лиде завтра до 8 тепла, в Молодечной и Минске обещают плюс 10, в Бресте плюс 12, в Пинске и Витебске до 14, в Солигорске плюс 17, в Жлобине до 20, а в Гомеле завтра теплее остальных и плюс 26. Меня зовут Александр Латынин. Сейчас в Беларуси 16:04. Следующий выпуск новостей слушайте в 17 часов. А далее в эфире только легендарные хиты.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: Журнал «Моя бухгалтерия. Бюджетные организации» – это профессиональный журнал для бухгалтера из госсектора. Только практика. Только по делу.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Радио Легенда ФМ.

одному. Я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы меняя лица. И я не встал из-за стола,

себе шутя, когда придется. Мы говорим ни о чем.

0: Радио Легенды ФМ.
1: Курсы валют
2: для детей старше 16 лет.
3: Сегодня Национальным банком Республики Беларусь установлен следующий официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Курс покупки доллара 2 рубля 82 копейки, 3 рубля 32 копейки за 1 евро. Курс покупки российского рубля 3 рубля 77 копеек. Лучшие курсы обмена валюты в банках РБ на сегодня. Курс покупки доллара 2 рубля 83 копейки. Продажа 2 рубля 84 копейки. Курс покупки евро 3 рубля 35 копеек. Продажа 3 рубля 36 копеек. Курс покупки российского рубля 3 рубля 73 копейки. Продажа 3 рубля 73 копейки. За актуальными курсами следите в 12.30 и 16.30 по будням.
4: Белорусские исполнители на Легендах ФМ.

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

0: Легенды FM. Реклама.
1: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акции действуют до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
2: Привет, Маш. Я уже почти в самолете. Если спросят про БСО, смотри в бизнес-инфо. Все есть. Формы там, реестры, пуды, ну все там. Если что, задай вопрос в сообщество. Тебе эксперты помогут. Ты только не паникуй, ты справишься. Я верю. Твоя главбуся.
3: Спасибо, Елена Сергеевна. Не подведу.
2: Спасибо, бизнес-инфо.
4: Бизнес-инфо. Правовая платформа, с которой даже главбух может спокойно уйти в отпуск и спокойно вернуться.
5: Агропромышленная компания «Копполь Рапс» поздравляет вас с Днем Победы. Пусть всегда будет ясное и мирное небо над головой. Желаем здоровья, счастья и спокойствия в каждый дом. Пусть победа сопутствует в делах, а рядом будут только добрые и искренние люди. С праздником Великой Победы!
6: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Главные инженеры, начальники строительных отделов, юристы, внимание! 20 и 21 мая в Минске состоится юбилейный 5-й белорусский форум «Строительная деятельность и право». Организатор – журнал «Строительная деятельность и право» и портал uvs.by. Вы узнаете, как новые правила закупок повлияют на процедуры при строительстве объектов, как сохранить баланс интересов при выявлении некачественных работ, какие работы считаются дополнительными, как их согласовывать и оформить, и многое другое. Регистрируйтесь на сайте profint.by.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Легенда ФМ.

0: Легенды ФМ. В Минске 5 часов вечера.
1: Начало часа представляет научно-фармацевтическое предприятие «Академфарм».
2: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгина Макс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгина Макс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Новости на радио «Легенды ФМ».
4: В эфире радио «Легенды ФМ Новости». Меня зовут Александр Латынин. Добрый вечер. Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с главой российского государства Владимиром Путиным состоится завтра, 8 мая, передает Первый информационный. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что главы государств проведут дружеский ужин. Во время него стороны обсудят вопросы сотрудничества между Москвой и Минском и перспективы развития. Кроме того, главы государств не обойдут вниманием и международные, региональные и другие проблемы, добавил помощник президента России. Бесплатные звонки по стране подарят ветеранам в День Победы. Компания «Белтелеком» сообщила, что 9 мая с полуночи до 24:00 ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно звонить по межгороду в пределах Беларуси, пишет портал Федерации профсоюзов. Льгота подключается автоматически при звонках с квартирных телефонов льготных абонентов. Ею могут воспользоваться герои Советского Союза, полные кавалеры Ордена Славы, участники и инвалиды войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и другие категории. Уточняется, что акция не действует для звонков на мобильные сети и платные справочные службы. А все подробности можно узнать по телефону 153. Наша страна стала популярным направлением для коротких поездок россиян. По данным Ассоциации туроператоров России, чаще всего выбирают формат уикенда – 4 дня и 3 ночи, за которые туристы стараются увидеть у нас максимум. Средняя стоимость поездки – около 75 850 российских рублей. Это примерно 2860 белорусских с учетом перелета. Чаще всего едут в Минск и его окрестности. При выборе же жилья большинство россиян отдают предпочтение 4-звездочным отелям. Почти половина туристов отказываются от питания в гостиницах, чтобы свободно выбирать кафе и рестораны. Основные же путешественники – это пары, затем идут одиночные путешествия и семьи с детьми. В Минске в дни празднования Дня Победы введут особые меры безопасности. Основные мероприятия пройдут на площади Победы и у Дворца спорта. Там организуют пункты пропуска, а подъезд к ним на шеринговых самокатах технически ограничат, сказано в официальном телеграм-канале ГАИ Минска. Для пожилых, семей с детьми и людей особой категории предусмотрят отдельный вход через КПП с оранжевым навесом. Центр мониторинга будет работать в усиленном режиме, создадут оперативный штаб, задействуют группы против дронов, на дежурстве будут медики и спасатели. Аналогичные меры введут и на районных площадках. Глава МВД Иван Кубраков поручил обращать внимание на подозрительных людей и оставленные вещи, включая самокаты и велосипеды. Также возможно ограничение входа в переход у станции Немига и движение транспорта на проспекте Победителей у Дворца спорта. И это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
0: Погода на радио «Легенды ФМ».
1: Партнер прогноза погоды – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
5: В нашей аптеке такого лекарства нет.
6: Будет. «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
5: Лекарства нет – не унывай. Есть «Аптека.бай».
4: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность, дожди ожидаются во всех городах вещания, кроме Гомеля и Витебска. В Лиде завтра до 8 тепла, в Молодечной и Минске обещают плюс 10, в Бресте плюс 12, в Пинске и Витебске до 14, в Солигорске плюс 17, в Жлобине до 20, а в Гомеле завтра теплее остальных и плюс 26. Меня зовут Александр Латынин. Сейчас в Беларуси 17:04. Следующий выпуск новостей слушайте. слушайте в 18 часов. А далее в эфире только легендарные хиты.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
2: Не дай своей машине состариться. Автосити СТО – полная перезагрузка автомобиля. Кузов, салон, ремонт или перетяжка. Индивидуальные чехлы, бронепленка, тонировка, слесарный ремонт и ТО под ключ. Минск, Грушевская, 22, сайт Alarty.by.
3: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. End Alliance специализируется на станках и оборудовании, знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. End Alliance. Доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт endalliance.com. Звоните 25-767-31-75.
4: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у невероятные историчные вандровки. Ведаешь историю родимой, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, бай!
5: Книжный магазин «Эксмо АСТ» – это тысячи изданий на любой вкус и возраст. Открывайте новое, перечитывайте любимое и пополняйте домашнюю библиотеку. Проспект Жукова, 44, торговый центр «Аутлетта», второй этаж.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
1: «Радио Легенда ФМ».

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Иван Антонович, совет ваш нужен.
2: Да, милок, слушаю тебя.
1: Я машинку другую себе взял, и вот чтобы она не гнила, решил днище салом обработать. Как думаете, поможет?
2: Салом, говоришь? Ха, можно и салом, можно и мясом, и на бутерброд тоже можно. Только машинке твоей это не поможет. Коррозия, дружок, сложный химический процесс. Против мокрого песка с солью зимой это не спасет.
1: Так что же делать-то?
2: Тебе, милок, на Динитрол нужно. К профессионалам они помогут. А то сало, мясо, фантазер. Пиши-ка вот лучше телефончик. 29-960-52-52. Записал? 960-52-52. Это у нас в Желобине.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. «Радио Легенда ФМ».

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
2: Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ. Акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
3: Профессиональное событие бьюти-индустрии. 18 мая в Минске масштабный HR-форум 3.0. Выйди на новый уровень дохода и мастерства. Программа и билеты уже на сайте hrforum.by. Вводи промокод форум и забирай скидку 10% на VIP-пакет. Торопись, количество VIP-мест строго ограничено.
4: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
5: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. End Alliance специализируется на станках и оборудовании, знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. End Alliance. Доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт endalliance.com. Звоните 25 767 31 75.
2: У вас есть всего несколько дней на выставке, чтобы заявить о себе. Компания «Лигатура» поможет привлечь внимание к вашему стенду. Раздаточная продукция, мерч и подарки партнерам с вашим логотипом. Не оставляйте подготовку на последний момент. Приезжайте в наш шоурум на Амураторской 4Б или заходите на сайт ligatura.by.
6: Сергей, привет! Готовлю договор с новой компанией. Вроде все в порядке, но что-то интуиция подсказывает.
7: Привет! Так ты их статус ПРО проверь. Я без него ни один контракт не подписываю. Сразу видишь всю подноготную. Кто владелец? Были ли суды? Нет ли долгов перед бюджетом? Минута и спишь спокойно.
8: Статус ПРО. Ваш надежный помощник в проверке бизнес-партнеров. Статус ПРО. Проверка контрагентов в один клик. Зайдите на statuspro.by или просто ищите в интернете статус. Про.
9: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Экваринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберовский характер. Подробности на sber.by.
0: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
10: Радио Легенды.

0: Всех подробностей на сайте dommebelyminsk.by.
1: Новости на радио «Легенда ФМ». Партнер выпуска новостей – правовая платформа «Бизнес-инфо».
2: В эфире радио «Легенды ФМ» новости. Меня зовут Александр Латынин. Добрый вечер. Авиакомпания «Белавия» сообщила об отмене 6 рейсов сегодня из-за временных ограничений на использование воздушного пространства над московским аэропортом Внуково, пишет «Спутник». В частности, не вылетят рейсы как из Минска в Москву, так и обратные. Кроме того, отменены перелеты из Москвы в Гомель и из Гомеля в Москву. Пассажирам предложили два варианта – обменять билеты на ближайшие даты, либо оформить полный возврат стоимости. В авиакомпании уточнили, что актуальное расписание доступно на сайте перевозчика, а ограничения связаны с мерами безопасности, которые затронули и другие аэропорты России. Брест неожиданно вырвался в лидеры по продажам жилья в Беларуси, тогда как в Минске, наоборот, продажи немного снизились, сообщает Национальное кадастровое агентство. Столица показала 1008 сделок, что на 68 меньше, чем в марте, а вот среди областных центров выделился Брест. Там зарегистрировано 184 сделки, и это максимальный показатель с начала года. Причем 43 квартиры там купили в новостройках. В других городах ситуация более ровная. В Могилеве снова более 100 сделок, 114, в Гродно 172, это минимум за год, а в Гомеле и Витебске держится стабильный уровень от 170 до 182 сделок. В Беларуси распределили лимит на беспошлинный ввоз электромобилей. Всего на год предусмотрено 20 тысяч машин по договоренностям Евразийского союза, сообщает Белта. Из них 13 800 выделено для юрлиц и 6 200 для физических. Как пояснил глава Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, льгота действует уже 4 месяца, поэтому часть уже использована. Сейчас для компании остается доступным около 8 тысяч авто, для граждан примерно 3 600. Ожидается, что весь лимит выберут до конца года. Таможенный комитет будет еженедельно публиковать актуальные остатки квот в своем телеграм-канале, чтобы белорусы могли ориентироваться по доступным объемам. Лидеры стран соберутся в Москве на День Победы. В торжествах на Красной площади примут участие не только главы государств, но и зарубежные военные атташе, пишет «Спутник». Среди гостей названы лидеры Абхазии Бадра Гумба, Южной Осетии Алан Гаглуев и Лаоса Тхонглун Сисулит. Также ожидается премьер Словакии Роберт Фицо, верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим и руководство Республики Сербской. Отдельно подтвержден визит президента Беларуси Александра Лукашенко, который накануне встретится с Владимиром Путиным. Кроме участия в мероприятиях, запланированы переговоры. В частности, Владимир Путин обсудит с Фицо возможность возобновления работы Межправкомкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое не собиралось с 2021 года. И это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
1: Погода на радио «Легенда ФМ».
0: Партнер прогноза погоды – ресторан «Чумацкий шлях».
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность, дожди ожидаются во всех городах вещания, кроме Гомеля и Витебска. В Лиде завтра до 8 тепла, в Молодечной и Минске обещают плюс 10, в Бресте плюс 12, в Пинске и Витебске до 14, в Солигорске плюс 17, в Жлобине до 20, а в Гомеле завтра теплее остальных и плюс 26. Меня зовут Александр Латынин. Сейчас в Беларуси 18.04. Следующий выпуск новостей слушайте в 19 часов. А далее в эфире только легендарные хиты.

0: Да. Радио Легенды ФМ. Здоровым быть легко. Для детей старше 16 лет.
1: Партнер программы – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Это лекарство только в той аптеке, а это в дальней, а этого нет. Что делать?
3: Зайди на сайт или в приложение «Аптека.бай». Найди там лекарства, закажи онлайн и забирай в удобной тебе аптеке.
4: «Аптека.бай» – удобный сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня я, Елена Божидай, отвечаю на ваши волнующие вопросы.
6: Как обычному человеку, у которого нет серьезных проблем со здоровьем, улучшить свое питание?
5: Питайтесь в одно и то же время. Завтракайте в первые полтора часа после пробуждения. Закрывайте дверь на кухню за 3 часа до сна. Приходя в магазин, следите за тем, чтобы большая часть вашей продуктовой корзины была без состава, то есть натуральные продукты. Предпочитайте такие способы приготовления, как запекание, варка, варка на пару, тушение. Не покупайте домой сладости и тем более не выкладывайте их на видное место. Добавляйте некрахмалистые овощи в каждый прием пищи. Обязательно готовьте субпродукты и рыбу. Заправляйте салаты качественными маслами прямого отжима. Добавляйте туда семена и зелень.
6: Личная рекомендация.
5: Пейте больше чистой воды и меньше сладких напитков. Ваш проводник к здоровью Елена Божидай. Берегите себя.
0: Здоровым быть легко.
7: Радио «Легенды ФМ».
8: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

порядки, а выходит ерунда. Уместились на трехрядке все страдания в три ряда. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало.

Переборами звеня. А кому какое дело, что на сердце у меня? Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало дров. Ни хозяйки, ни усадьбы, да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов обломал немало веток.

Вы слушаете «Радио Легенды ФМ». «Радио Легенды ФМ» представляет. Любимая музыка из легендарных фильмов. Оркестр Поля Мориа. Мелодия из кинофильма «Игрушка».

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

или в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощались,

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушла.

ждет она меня, ждет. Да и я-то не стальной. Поезд мчит меня вперед. Скоро уж перрон родной. Скоро уж обнимемся и взлетим под небеса. Льется песни голос твой. Льется все привет, родной. Ждет она меня, ждет. Поддержи ее, Господь. Что теперь мне, снег, лед?

улицы на улицу, лишь только к нашему крыльцу. Ждет она меня, ждет.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акции действуют до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
2: Садовую мебель покупают в King Style. Более 500 моделей садовых диванов и кресел, шезлонгов, батутов, качелей, комплектов садовой мебели по отличным ценам и с оплатой частями до 12 месяцев. Выбирайте на сайте King Style Buy или в шоуруме King Style в вашем городе.
3: Журнал «Сметное дело». Ваша навигация в мире строительных смет, договоров и ценообразования. Реальные кейсы, свежие нормы, ответы от экспертов. Подпишитесь и работайте уверенно.
4: Более четверти века компания BrickMax создает футляры для очков для тех, кто ценит каждую деталь своего образа. Продукция торговой марки Brick – это широчайший выбор изделий ручной работы из качественной итальянской, натуральной и эко-кожи, а также создание моделей в вашем корпоративном стиле. Футляры бренда Brick. Важна каждая деталь. BrickMax.by.
5: Совсем скоро, 14 мая, состоится онлайн-брифинг для бухгалтеров. Основные средства – бухгалтерский учет в 2026 году. Актуальные вопросы – начисления амортизации основных средств. Приглашаем. Переоценка, сложные случаи, практические решения. Подробно разберет эксперт Владимир Евгеньевич Сузанский. Успейте зарегистрироваться, задать вопросы и получить работающие рекомендации. Программа на портале gb.by.
6: Главный бухгалтер. Настоящий бухгалтерский журнал.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
6: Следующий легендарный хит вам дарит «Главный бухгалтер». Настоящий бухгалтерский журнал.
7: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио Легенды ФМ.
1: Легенды ФМ. В Минске 7 часов вечера.
0: Новости на радио Легенды ФМ.
2: В эфире радио Легенды ФМ новости. Меня зовут Александр Латынин. Добрый вечер. В Беларуси с завтрашнего дня повышаются тарифы на перевозки пассажиров и багажа в поездах, сообщает Белта со ссылкой на март. Решение оформлено постановлением номер 28 и связано с плановым ростом цен. В среднем на 5-7% увеличатся тарифы на услуги железнодорожных и автомобильных терминалов. На городских линиях проезд в одном тарифном поясе станет дороже на 54 копейки, в двух – на 69. На региональных и межрегиональных направлениях повышение зависит от расстояния и класса вагона. Например, поезд Минск-Рудинск подорожает на 50 копеек, Минск-Бобруйск на 1 рубль 83 копейки, а поезд Минск-Гомель на 3 рубля и 1 копейку. Повышение, говорят, связано с компенсациями затрат перевозчиков. Дополнительные поезда запустят к Славянскому базару в Витебске. В дни фестиваля белорусская железная дорога усиливает сообщение с городом на Двине, сообщает «Спутник». Речь идет о рейсах из Минска и Москвы и обратно. Например, поезд номер 644-643 Минск-Витебск будет ходить с 14 по 20 июля. Отправление из столицы в 12.30, прибытие в 16.01. Обратно же из Витебска с 15 по 21 июля ночной выезд в 19:00 и прибытие в Минск в 5:30 утра. Билеты поступят в продажу с 16 мая. В БЖД отмечают, что вагоны оформят в тематике фестиваля, а пассажирам расскажут о программе и истории Славянского базара. Сегодня с 21:30 до 22:00 на 94-м километре трассы Р-23 Минск-Микошевичи вблизи деревни Городище Слуцкого района ограничат движение для всех видов транспорта в направлении Микошевичи в связи с проведением там следственного эксперимента для установления обстоятельств по делу о ДТП. Водителям рекомендовано планировать время и маршруты поездок с учетом предоставленной информации. Также напомню, что сегодня в Минске до 20:00 движение у Монумента Победы временно ограничено в обоих направлениях – на участке проспекта Независимости от улицы Купалы до Козлова, а также на улицах Захарова от проспекта до Первомайской и Киселева от проспекта до Красной. Полетная программа из Минска в Пхукет 17 мая приостанавливается. И, как сообщили в Республиканском союзе турорганизаций, в качестве альтернативы туристам могут предложить туры на направление с прямым перелетом из Минска, Хайнань, Китай, Ничанг, Вьетнам, Тунис, Египет и Турция. При этом отмечают, что обе программы Белавия в Таиланд будут возобновлены, но осенью. Ранее стало известно, что чартеры из Минска во вьетнамский Дананг, которые должны были стартовать в мае, отменены. Это связано с дефицитом авиатоплива. И это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
0: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность, дожди ожидаются во всех городах вещания, кроме Гомеля и Витебска. В Лиде завтра до 8 тепла, в Молодечной Минске обещают плюс 10, в Бресте плюс 12, в Пинске и Витебске до 14, в Солигорске плюс 17, в Жлобине до 20, а в Гомеле завтра теплее остальных и плюс 26. Меня зовут Александр Латынин. Сейчас в Беларуси 19:04. Следующий выпуск новостей слушайте в 20 часов. А далее в эфире только легендарные хиты.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Знаешь, что мне больше всего нравится в нашем возрасте?
2: Что мы, наконец, живем для себя?
1: Да, и выбираем идеальное. От впечатлений до ухода за собой.
2: Вот поэтому я пользуюсь MyPulse. Серия средств для интимной гигиены. В период менопаузы комфорт – это не каприз. Это необходимость.
3: MyPulse. Новый этап – новая ты.
4: Линейка MyPulse. Разработана при поддержке Доктор Про.
5: Сайт «Сметное дело БАЙ». Ваш партнер в мире смет и нормативов. Экспертная поддержка и актуальная база знаний. Начните сегодня. Не дай своей машине состариться. «Авто-Сити СТО» – полная перезагрузка автомобиля. Кузов, салон, ремонт или перетяжка. Индивидуальные чехлы, бронепленка, тонировка, слесарный ремонт и ТО под ключ. Минск, Грушевская, 22. Сайт «Аларти БАЙ».
6: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Экваринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберский характер. Подробности на sber.bay.
7: Сергей, привет. Готовлю договор с новой компанией. Вроде все в порядке, но что-то интуиция подсказывает.
8: Привет. Так ты их статус ПРО провери. Я без него ни один контракт не подписываю. Сразу видишь всю подноготную. Кто владелец? Были ли суды? Нет ли долгов перед бюджетом? Минута и спишь спокойно.
9: Статус ПРО. Ваш надежный помощник в проверке бизнес-партнеров. Статус ПРО. Проверка контрагентов в один клик. Зайдите на statuspro.by или просто ищите в интернете статус. Про.
10: Суперакция от «Казан-караван». Чугунные казаны, фирменные мангалы, коптильни, узбекская посуда. Все от 60 рублей. Отличный подарок на любой случай. Доставка по всей республике. Заходи к нам на сайт kazankaravan.by и сделай свой выбор.
11: 24 мая в Prime Hall пройдет женский форум. Масштабное событие, объединяющее бизнес и баланс в жизни. На одной сцене Марк Бартон, Юлия Трус, Даня Волко и другие эксперты с сотнями тысяч последователей. Вас ждет полное погружение, интерактивные зоны, масштабный нетворкинг и энергия тысячи женщин, готовых созидать. 24 мая. Минск. Prime Hall. Станьте частью мощного комьюнити года. Хотите на женский форум? Билеты уже в продаже. Пишите в Instagram woman.forum.by. Спешите, места ограничены.
12: Ждем вас в нашем бильярдном клубе «Олимп». Место для отдыха, соревнований и веселья. Заходите и сделайте каждый удар решающим. Бильярдный клуб находится по адресу проспект Независимости, 51, станция метро, площадь Якуба Колоса. Большой выбор столов позволит вам насладиться игрой как в русский бильярд, так и в пул. Подробности на сайте и Instagram олимпийский.by.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
13: «Радио Легенда ФМ».

Встреч с друзьями. Для праздника. Для вдохновения. Пусть этот день будет добрым.

0: Легенды ФМ. Реклама. Ресторан «Чумацкий шлях» в центре Минска. 20 лет радуем белорусско-украинской кухней. Попробуй борщ со сметаной и пампушками, вареники, дероны и авторские блюда от шеф-повара Александра Зайцева. Окунись в атмосферу традиций, уюта и незабываемых ощущений. Мясникова, 34. «Чумацкий шлях». По-домашнему. Вкусно.
1: Компания «Композитекс» – опытный поставщик композитных материалов. Смолы полиэфирные и эпоксидные, силиконы, гель-коуты, стекловатые и стеклоткани. Сопутствующие материалы для производства изделий из стеклопластиков и искусственного камня. Широкий выбор материалов, помощь в подборе, опытные сотрудники, знающие свое дело. Заходи на сайт «Композитекс.бай».
2: Профессиональное событие бьюти-индустрии. 18 мая в Минске масштабный хайер-форум 3.0. Выйди на новый уровень дохода и мастерства. Программа и билеты уже на сайте hairforum.by. Вводи промокод форум и забирай скидку 10% на VIP-пакет. Торопись, количество VIP-мест строго ограничено.
3: Так, поливай цветы 3 раза в неделю. Ключ на охрану. Отчетности и налоговые нюансы смотри в бизнес-инфо. А будут вопросы, задавай экспертам сообщества.
4: А если снова что-то срочное?
3: Открываешь платформу, там все по полочкам. Все, не скучай.
0: Бизнес-инфо. Правовая платформа, с которой даже главный бухгалтер может спокойно уйти в отпуск и спокойно вернуться.
5: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
6: Легенды ФМ.

0: Легенды ФМ. В Минске 8 часов вечера.
1: Новости на радио Легенды ФМ.
2: В эфире радио Легенды ФМ новости. Меня зовут Александр Латынин. Добрый вечер. В Беларуси с 1 июля начнут действовать обновленные требования к потребительским качествам жилья, сообщает национальный правовой интернет-портал. Изменения закреплены постановлением Минархитектуры и касаются как планировки, так и технических характеристик домов. Речь о безопасности, комфорте и соответствии условиям конкретных населенных пунктов. Впервые, говорят, прописаны требования к арендному жилью. Теперь такие квартиры должны сдавать уже с мебелью и бытовой техникой белорусского производства. Холодильником, микроволновкой и стиральной машиной с установленными ценовыми пределами. Также обновлены нормы внутренней отделки, в том числе для более экономичных домов в сельской местности и небольших городах. Госавтоинспекция начала контролировать скорость электросамокатов в Минске с помощью комплекса СКАТ-ПП специального радара, сообщает «Спутник». Его используют в местах, где чаще происходят столкновения с пешеходами и велосипедистами. Система фиксирует превышение и сразу передает данные инспектору на планшет, после чего нарушителя могут остановить прямо на месте. За слишком быструю езду предусмотрен штраф от 1 до 3 базовых величин. Это от 45 до 135 рублей, а в отдельных случаях сумма может быть и выше. В ГАИ напомнили, что в городе разрешено ездить не быстрее 10 км в час. Исключение составляют только велодорожки. Ограничение ввели ранее после анализа ДТП с участием средств персональной мобильности. В Беларуси во всех пунктах пропуска на границе с Евросоюзом внедрили единую систему электронной очереди, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, пишет Белт. С начала года появилась новая возможность удаленной регистрации для легковых автомобилей, и ей уже активно пользуются. Более половины водителей записываются заранее, не выходя из дома, а затем подъезжают к назначенному времени. Также введена платная услуга бронирования проезда без ожидания. Особенно востребована она в пункте пропуска «Брест». Там же открыли обновленную зону ожидания на 235 легковых авто и 50 автобусов с зарядками для электромобилей, электронными табло и местами отдыха. А вот вопрос с литовскими форами рассчитывают закрыть уже в мае, пишет Билта. Речь идет о ситуации, которая возникла после закрытия Литвой пунктов пропуска в ноябре прошлого года. Тогда на подъездах образовался коллапс, и Беларусь разместила транспорт на специальных стоянках. Позже, по решению президента, форам разрешили выезд при условии оплаты хранения. Сейчас страну покинули около 1700 таких машин. Осталось чуть более 200. Это примерно 12% от общего числа. По словам таможенников, процесс идет спокойно, и ожидается, что уже в течение мая все желающие перевозчики смогут завершить выезд. И это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность, дожди ожидаются во всех городах вещания, кроме Гомеля и Витебска. В Лиде завтра до 8 тепла, в Молодечной и Минске обещают плюс 10, в Бресте плюс 12, в Пинске и Витебске до 14, в Солигорске плюс 17, в Жлобине до 20, а в Гомеле завтра теплее остальных и плюс 26. Меня зовут Александр Латынин. Сейчас в Беларуси 20.04. А далее в эфире только легендарные хиты.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.